0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Я же тебя

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
3: Лето на любимой волне.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Мам, а где мне делать уроки?
1: Можно потише? У меня созвон.
2: Кто сейчас в ванную?
3: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
4: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диск. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Моя прабабка дворянка, в какую я рань встаю? Ах, позор!
1: А я не понял.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

моя жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже.

0: поступаешь, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Мечтай.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
2: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
4: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в Финляндии диагноз «интернет-зависимость» является причиной для освобождения от службы в армии.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: «Танк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Танк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. «Танк». Выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Танк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Мы

0: Дорожное радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим радио. Гороскоп
1: на Бим радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-800-43-205-51-35.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, в вашем деле потребуется эксперт и совет авторитетного друга. Не действуйте наобум. Тельцы, попробуйте извлечь на работе максимум выгоды для души и внутренней гармонии. Близнецы, ваше желание разгрести дела осуществится, что принесет приятное чувство удовлетворения. Раки, запланируйте на вечер активный отдых, у вас все получится. Львы, не исключена неожиданная симпатия к малознакомым людям. Девы, вы будете на удивление щедрым, но пусть это будет оправдано. Весы, этот период больше всего подходит для поиска, приобретения и вручения подарков. Скорпионы, этот день самое время заняться здоровьем. Стрельцы, пусть ничто не отвлекает от работы, отложите личное на потом. Козероги, у вас сейчас могут полностью поменяться планы, что вдохновит вас на новые подвиги. Водолеи, посвятите день реализации своих маленьких желаний. Рыбы, удачным может оказаться эксперимент с внешностью и стилем в одежде. Всем знакам зодиака желаем приятного окружения.

0: если ты со мной.
1: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Без возрастных ограничений.

0: Бим-радио.
1: Солнышко проснулось,
2: новый день на дворе.
1: Сколько надо нового узнать детворе.
3: Малышарики!
2: Это вы!
3: Малышарики!
2: Это мы!
1: Приходите поскорее, малышарики!
2: Все к нам!
1: Ничего такого-то, что нас не дорос. Главное про все на свете выдать вам.
2: Не знаю, понравилось вам просыпаться под такую музыку? Ну, да, очухиваться, скажем так. Всех приветствую. Быть может быть, вам хочется что-то пожестче, чтобы вот прям веки ваши открылись и боялись даже закрыться, например, под SOD. Вставай! Все утро, да, наверное, да? Вставай! Вставай! Всем доброе утро, всех приветствую, всем хорошего настроения. Вы не думайте, я своих детей так не бужу. Но когда я говорю «вставай», они почему-то начинают как-то так вот, ну, закрываться, накрываться и делать вид, что они вообще со мной в одном помещении не находятся. Меня зовут Ярослава, от сегодня до 12 буду с вами. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Хотела сказать, давайте перекличку. Кто не спит, кто уже работает, со скольки сообщения уже посыпались. Доброе утро, Ярослава, Антон пишет «давай, жги!» Давай. Ярик, доброе утро. В общем, тут все уже началось. Кто не спит? Какой район? Где? Почему вы не спите? Как вы вообще встали? Что вы позавтракали? А вы позавтракали? Я вот выпила кофе, съела два бутерброда. Что-то еще вкусненькое. А, шоколадка. Но одна была очень приторная. Ну, прям притор. Прям вот не советую вам. Вот. Сегодня у меня, кстати, будет один вопрос к вам. Ну, такой личный вопрос. Но я попозже задам. Вы сначала прочухайтесь, проснитесь, напишите. И, естественно, по традиции, с первому напишавшему первому... Невнятная речь в уши. Ну и, конечно, ваше музыкальное пожелание. Димка тоже пишет. Центр не спит с 4. Вы не ложились, Димка? Где гуляли? Здрасте, забор покрасьте. Добрый вечер, я диспетчер. Доброе утро, Димка, рифма с вас. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какой район не спит? А Димка уже обедает. Что у вас на обед? Я вот позавтракала, пройду, сейчас вообще неохота разговаривать. Дмитрий, можете не отвечать? Я из вежливости спросила.
0: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
4: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
4: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
8: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
9: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
10: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
11: Мам, а где мне делать уроки?
12: Можно потише, у меня созвон.
13: Кто сейчас в ванную?
10: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
17: Я не самый веселый человек.
2: Доброе утро, Ярослава. Авик, 6 на линии. Есть еще вопрос. А у тебя дети не заикаются, когда ты их так будешь? Я вас умоляю, я просто белье почаще меняю.
17: В запасе на каждый случай.
2: Газуем!
17: Я

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Так, высокая гора у нас тоже не спит. Ильнарчик написал. Вообще, молодцы, работяжки. Выходите на линию с самого утра. Всем продуктивного дня. Я с вами, ребятушки. А без котятушек, это Ботанинская.
1: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: первое в Казани.
1: Всем еще раз доброе утро, меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, давайте работать вместе, я с вами, и песенки, я говорю, давайте песенку, кто первый написал, кто не спит, там все такое, мне тут написали «Золотое кольцо», это мне или это музыкальное пожелание «Враг государства», от вас вообще не знаю, чего ожидать, есть еще сообщений, много сообщений, Ярославушка, так радостно твой голос очаровательный слышать, вы самое лучшее, спасибо огромное, очень приятно. Доброе утро, Череповец не спит, Казань привет, да, в Череповце, кстати говоря, сейчас 15 градусов, а в Казани 18. Ну так, нормально, тепло уже. Ярославушка. А? Так, горки с 6 утра на линии, только кофе на завтрак, чтобы проснуться. Ярославушка, шли по полной, разбуди весь город. Да что там город?
2: Татарстан!
1: Встаем! Лениногорск, встаем! Зеленодольск, встаем! Альметьевск, просыпаемся! Набережные Челны, Чистополь, Свияжск, Елабуга, кого еще там? Всех забыл, наверное, да? В общем, всем доброе утро. В общем, ну вы поняли, да, вы поняли. Кстати говоря, «Золотое кольцо» у меня сразу после, потому что еще и Бабай написал хорошего... Нет, не так написал Бабай. Доброго... Да. Доброе утро, Ярослава, отличного дня. Квартал, не спим, 6 утра. Какие вы все молодцы. Даже фотографии Ильнар прислал, Артур видеосообщение прислал со своим сынулькой. Сейчас все посмотрю, все послушаю. Привет, Бим. Песня в тему. Газуем, покорять леса, овраги, если повезет, то и болото. Смотрите, там на кикимор, Роман, не наткнитесь, потому что я их предводитель. Я здесь, я вам говорю, что они в оврагах там и сидят, меня ждут. Ну, вам вообще, на самом деле, берегите себя, аккуратно катайтесь. Ярослава, если можно... Будильник включить для этого сонного царства. Айова, я посмотрю, есть у нас эта песня или нет. Ошалеть! Это так написано. Ошалеть, Ярослава, салют! Сразу проснулся, услышав твой звонкий голос. Да, кстати, в Яндекс.Отзывах так и написано, что Ярослава поднимает не только настроение. А там уже мое воображение. Знаете, что нарисовал? Знаете, что нарисовал? Такое нарисовал. Такого, мне кажется, в природе не существует. Ну, дабы доказывать, мужчина фотографии скидывать не надо в знак доказательства. Вот просто вам веночек.

0: БИМ-радио.
1: Продолжим зачитывать ваши сообщения. +7 9 8 2 42 102 8. Всем еще раз доброе утро. Как только услышал малыша, Риков сразу понял, кто будет за рулем сегодня. То есть, когда вы в прошлом часе услышали «Будь со мной, будь со мной», вы еще не поняли, да, что это вот кикимора из болота вылезла и вам эту песню поставила еще тогда. Ну, вы молодец, в целом очень смышленный. System of Down, конечно, будет энергичнее, но малышарики тоже норм. Надо как-то эту коллаборацию сделать, да, я думаю, будет неплохо. Элечка пишет: Эля, доброе утро. Доброе утро, Ярославушка, легкого эфира, семья Озерка проснулась. Как семья Озерка просыпается? Ручки тянет, вот она, вот так вот. Ножки! Что происходит, Элечка, расскажите, пожалуйста. Ручки вверх поднимали уже, Евгений нам пишет. Евгений, во-первых, я все видела. Да, а во-вторых, ручки мы еще не поднимали. Ну, правда, я только что подняла. Ну, наверное, вы больше как-то вот об этом, да? Ну, доброе утро, так доброе утро, чего уж тут.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
2: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Булик Клубе. ОГРН 118-169-0-13-120. Казань, Копылова 2, 0 плюс.
3: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
7: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
8: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 8-2-42-102-8. Меня зовут Ярослава. И мне кажется, это всегда приятно, когда по утрам кто-то тискает. У меня 6-летняя дочь всегда встает, первым делом еще глаза не разлепила, идет: «Тискайте меня! Тискайте меня!» Вот повезет, да, ее будущему мужу. А вообще, давайте я вас всех тоже потискаю. «Ты кто это у нас тут такой проснулся? Вот вас вот, вот за щечки, так, Антон, вот вас за щечки. Артем, совесть, вас за бровки». Хорошо, что программа не в 5 утра начинается, да, мужики? Так, есть сообщение у нас. Ярик, сейчас, с просьбой попозже. Доброе утро, Ярослава. С выходом из отпуска эфир обещает быть бодрым, позитивным. Ура, Бим! Ура, Казань! Ура, суббота! Как будто переиграла, да? Ну, ладно. Доброе утро, я вас ждал сегодня. Евгений, смотрите, какая я Никидалова, да? Я пришла. Ярик, можно просьбу? После этого хочется вообще просто сказать «нет» и выйти из диалога. Но нет. Передай привет Васе, который лыжник. Знаете что, скандинавские палки — это еще не лыжник, Антон. Передайте своему Васе. И поставьте, пожалуйста, песню Сюткина. Нет, я вот все втискиваю, тискиваю всем Василием вот эту вот песню. Никому не нравится.
1: Вася, танцуй.
0: Нормально же, а?
1: Вася, танцуй.
0: У меня после этого Василий все отписались, кстати говоря.
2: Вася, танцуй.
1: Вася, танцуй.
0: И...
1: Вася,
0: да!
1: Танцуй.

0: каждый ответит.
1: Не, ну хорошая песня, да? Ну вот все равно присмотритесь вот к этой. Ну просто присмотритесь. Может, вы не рассмотрели, не знаю. Может, она спиной стояла. Вообще по внешности делать выводы рано. Не надо. Смотрите, повернулась, а?

0: Бим Радио.
1: Всем еще раз доброе утро. +7 972 72 42 8. Меня зовут Ярослав. Ваше сообщение. Давайте этот час посвятим вашим сообщениям. Доброе утро, Бим. Всем казанским таксистам большой привет. А другим чего? А ижевским чего? Таксистам не привет. Там все дорого, кстати. Вот если вы захотите вдруг подработать когда-то, езжайте в Ижевск. Там очень большие цены на такси, я вам точно говорю. Так, меня по утрам будет внук, когда я отдыхаю. Сядет рядом и кричит: «Ку-ки-ку!» Внуку 2 года. Вы знаете, я как-то ночевала у подруги, вы мне сейчас напомнили. Вот у нее был братик, ему, наверное, тоже 2 года было. Знаете, от чего я проснулась? Да лучше бы он ку-ки-ку кидал мне в уши. Он битый бейсбольный меня по башке как стукнул. Может быть, с тех пор, кстати, что-то изменилось в моей жизни. Не хочу даже об этом вспоминать. Так, если... А, это не то. Очень позитивная песенка для такого солнечного теплого утра. Доброе утро, страна и город 300... А, от города 312. Не запрос, а как идея. Ну, Артем, ты мужчина, вы классно кидаете намеки вообще. Это намекистые намеки. Берите пример, вот, пожалуйста, с Артема. Нормально. А есть? Нет. А нет? Казань танцует. Кто поет? Напишите, пожалуйста, так будет попроще. Пенсионеры вообще не спят. Не знаю, я вот сегодня ехала, ни одного не видела. Даже в зеркале. Ярослав, привет, дорогая, хорошая тема. Завтра на рыбалку хочу ехать. А с местом не определились. Спроси, пожалуйста, у слушателей, куда можно за карпом съездить. То есть вы меня не берете, но хотите через меня, вы меня используете, да? Я вам ничего не скажу. Ну, на самом-то деле, если кто-то знает, рыбные места никто не раскрывает, я уже спрашивала. +7 972 72 42 8. Какое сообщение? Я иногда просыпаюсь будильником, иногда без. Иногда женщина, иногда без, да, Дамирчик? Где подробности вашей жизни? Давайте, все, сюда, все сюда, давайте.
0: Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
5: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных предметов. Принадлежностей Брауберг. Выбираем, заказываем и учимся на 5.
6: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
1: Доброе утро. Тебя боятся брать на рыбалку. Своим звонким голосочком рыбку распугаешь. Я, кстати, очень прилично. Помните вот эти ботаники за первой партой, от которых не очень приятно? Вот, ну, они еще в очках, они такие самые умные. Вот это я на рыбалке. Только не пахну, кстати.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Продолжаем переключаться с Феникса на Валькирию.

0: Стоим радио.
1: Меня здесь спрашивает Ярослава. Расскажите, пожалуйста, я же знаток, по мне же видно, как правильно выбирать арбуз. Кстати говоря, тут решил посмотреть, какой орган у человека просыпается первым. Где-то написали, что сначала просыпается мочевой пузырь, потом мозг и только потом желудок. Вот так. Причем, чем старше, чем там мочевой пузырь просыпается быстрее всего. И дай бог, если вы проснулись к этому моменту. Вообще, дай бог, чтобы вы вообще просыпались, да? Это ведь самое главное. Так, как выбрать арбуз? Внешний вид. Должно быть земляное пятнышко. Оно должно быть ярко-желтым или оранжевым. Белое бледное пятно говорит о том, что арбуз сорвали рано. Хвостик сухой, желтый. Хвостик обычно означает спелость. Зеленый хвостик показывает, что это не аватар, да? Потому что у него синий. И на самом деле текст потерял. Что арбуз? А, что ягода не дозрела. Полосы должны быть четкими и контрастными. Верхний слой матовым до глянцевого блеска. Представляете, если я вот так вот буду выбирать арбуз, за мной же, ну, придут, скажут, вы что там потеряли? Вас что там эти заложили, что ли? Вы что тут стоите-то? Выбирайте средний арбуз, слишком большой может быть недозрелым, а маленький сухим. Короче говоря, научитесь выбирать зрелые арбузы, это, конечно, важно, но главное, научитесь выбирать зрелых людей, мои хорошие.
0: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
3: На ночь бахнули арбуза, и теперь всю ночь. Всю ночь.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, в вашем деле потребуется эксперт и совет авторитетного друга. Не действуйте наобум. Тельцы, попробуйте извлечь на работе максимум выгоды для души и внутренней гармонии. Близнецы, ваше желание разгрести дела осуществится, что принесет приятное чувство удовлетворения. Раки, запланируйте на вечер активный отдых, у вас все получится. Львы, не исключена неожиданная симпатия к малознакомым людям. Девы, вы будете на удивление щедрым, но пусть это будет оправдано. Весы, этот период больше всего подходит для поиска, приобретения и вручения подарков. Скорпионы, этот день самое время заняться здоровьем. Стрельцы, пусть ничто не отвлекает от работы, отложите личное на потом. Козероги, у вас сейчас могут полностью поменяться планы, что вдохновит вас на новые подвиги. Водолеи, посвятите день реализации своих маленьких желаний. Рыбы, удачным может оказаться эксперимент с внешностью и стилем в одежде. Всем знакам зодиака желаем приятного окружения.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: водку утром, да? Мужики, было, ну честно, было. Всем доброе утро, меня зовут Ярослава, плюс 79272. 42-102-8. Не могу работать на подложках, которые надо подпевать обязательно. Так, в этом часе мы с вами обязательно поговорим про праздники, которые сегодня у нас отмечаются в календаре. Также давайте быстренько про погоду. Сейчас в Казани 19 градусов, сегодня без осадков, по крайней мере на данный момент. Ну, ни одной капли сегодня нет. А завтра что там у нас? Воскресенье, 23 августа. Плюс 23, завтра тоже без осадков. Что-то жару какую-то обещали, мы там с девчонками собрались. Собрались и разобрались. Никакой жары я в ближайшем будущем не вижу. В общем, новый час у нас сегодня. 9.03 в Казани. Меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я не все сообщения еще зачитала. Доброе утро всем, особенно строителям, которые работают в субботу. Давайте там аккуратненько. Я всегда ненавидел эту песню. Из-за того, что ее ждешь каждый день, в лагере включают. Ярославе привет. Какую песню? Вот эту? Вставай, а? Я вредная, очень вредная. А, мужчины скидывают мне удочки свои. Нормальные, длинные у вас удочки. Возьмите меня на рыбалку. Дайте мне одну удочку. Можно самую-самую короткую.
1: БИМ-радио.
2: Реклама на БИМ-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Мам, а где мне делать уроки?
3: Можно потише, у меня созвон.
4: Кто сейчас в ванную?
5: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
6: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
7: Билеты на официальном сайте клуба. Футбольный клуб Рубин. ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2-0+.
3: Ой. Это у меня в глазах двоится.
8: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
9: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
10: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
12: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
11: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
13: Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио.
1: Всем еще раз доброе утро. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Меня зовут Ярослава. Так вот, новость. Большинство россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать от 150 до 250 тысяч рублей для комфортных отношений. При этом 44% женщин уверены, что муж обязан полностью обеспечивать семью, и только 2% готовы к раздельному бюджету по принципу 50 на 50. В защиту мужчин хочется сказать, что почему-то женщину, с молоком матери впитано в женщину, что в состав счастья обязательно входит яичко. Обычно мы вообще, женщины, забываем что-то плохое, а хорошее растягиваем на 8 сезонов. Вот это вот, знаете, он меня не понимал, нам было так хорошо. Когда? В День Святого никогда. А понимал, между прочим, он, знаете, как кот квантовую физику. Но зато хорошо зарабатывал.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что люди, купившие себе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка?
0: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: Программа для именинников «Первый тост».
6: Поздравлять именинников, тех, кто отмечает прекрасный летний день, свой день рождения. Да, летом день рождения, это вообще, мне кажется, очень круто, очень, очень интересно. Всегда можно что-нибудь такое придумать необычненькое. Где у меня были? Открывая группу Бим-радио Казань ВКонтакте, открыла. Будем поздравлять тех, кто подписан на наше сообщество Бим-радио Казань ВКонтакте. Также напомню, что у нас есть Бим-болталка в Максе. Также у нас есть канал в Телеге. Канал в Максе, обязательно вступайте и будьте рядышком с нами. Итак, Бим-радио Казань, группа ВКонтакте. Наталья Камалеева, Гульнара Халикова, Дарья Пронина, Никита Иванов отмечает свой день рождения, Дмитрий Кудошников, Виктория Понявина, Иван Рузанов, сейчас мотаем вниз очень много сегодня именинников, Аида Клинова, Ольга Полушина из Йошкар-Олы, Александр Елагин и Рузаль Ахметвалиев. Дорогие именинники, будьте счастливы, будьте здоровы, пусть у вас все складывается, пусть все будет хорошо. По пустякам не расстраивайтесь, дальше все равно будет больше. Чтобы не расстраиваться по каким-то мустякам, пусть будет мустякам, тоже нормально. И из звезд, которые сегодня у нас родились, на самом-то деле открыл немного. Виктор Рыбин, советский российский певец, лидер группы «Дюна». Это коммунальная. Анна Плетнева, ну, мужчина сейчас встрепенует. Где? Дом, наверное, спит. Российская певица, солистка группы «Винтаж», бывшая участница лицея. Так, и вот я смотрю, Тото Кутуньо сегодня отмечает свой день рождения. Очень захотелось его послушать.

0: Итальяно веро.
1: Куда едем?
2: В Сочи.
3: Куда едем?
1: В Сочи. Куда едем?
3: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Как сочно она отвечает, куда едем? В Сочи. Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, она того стоит. С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире «Бимрадио». Заполни форму участника в социальных сетях «Бимрадио» и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь, пятизвезд и уют, палатки под звездами. Тысяча форматов – одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. А теперь мы звоним участнику, который заполнил заявку, задаем вопрос, куда едем? И правильный ответ должен быть, конечно, в Сочи. Так, у нас... Троих я подготовила. Первая у нас девчонка сегодня. Давайте попробуем дозвониться, если она не спит, конечно.
7: Привет. Абонент занят?
6: Абонент меня скинул. Походу, спит. Идем дальше. Мы звоним мужчине. Потом говорит, почему я женщинам не звоню? Они трубку от меня не берут.

0: Добрый день. Меня
1: Понятно. И у меня есть третий номер заготовленный, сейчас я скажу. Будем звонить Андрею. Давай, Андрей, ты же должен взять трубку.
2: Алло.
1: Куда едем?
2: В Сочи.
1: Молодец, умничка, Андрей. Вы слушаете Бим-радио?
2: Меня...
1: Что у вас?
2: Полицейские остановили.
1: А вы не можете сейчас говорить, да?
2: Нет, не могу.
1: Не можете? Ну,
2: еду.
1: А тогда я за вас правильно отвечу, а вы дальше будете проходить. Вы согласны?
2: Спасибо.
1: Полицейским большой привет от Бим-радио, хорошо?
2: Все, до свидания.
1: Спасибо. Я, знаете, я умею удачно позвонить. Это как раньше вот мне звонят, когда я в душ иду. Мужчины звонили, когда я в душ иду. Вот это чуйка. Вот у меня такая же чуйка. На самом-то деле вопрос должен был достаться у нас Андрею такой. На каком сочинском курорте находится Хаский хутор, где зимой и летом можно обняться с пушистыми голубоглазыми собаками и даже прокатиться в упряжке. Но здесь на самом-то деле все просто. Правильный ответ будет, внимание, запоминайте, Роза Хутор. Хаский хутор расположен на верхних уровнях курорта и очень популярен у семей с детьми. Вот такой вот правильный ответ. Свяжусь я, пожалуй, с Андреем. Посмотрите, человек занятый, все равно трубку взял. Я говорю, когда мужчина хочет, он всегда делает.
3: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Куда едем?
3: В Сочи.
6: Куда едем?
5: Куда едем?
7: В Сочи. Сочи.
8: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
9: Реклама на Бим-радио.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
11: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
13: Ой, это у меня в глазах двоится.
14: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту клуба чемпионов.
15: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
11: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
17: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Всем доброго дня. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. И давайте про праздники сегодня поговорим, потому что нам вот слушатель наш написал. Спасибо большое. Сегодня день российского флага. А на Лебяжке гастрофесты, концертики. Да, сегодня обязательно поговорим о том, куда можно сходить. Поедем, поедим. Тот случай, когда ты знаешь, где Е, а где И, да, Артемка? И послушай музыку. Все туда, но в дороге только Бим. Спасибо большое, очень приятно. Есть еще сообщение, но давайте про праздники. День катания по... Так, это нельзя, на всякий случай. Не будем этого произносить. День тоже. Всемирный день фольклора, вот вам, пожалуйста. День Республики Коми. Международный день мюсли. Когда вы последний раз ели мюсли? Расскажите мне кто-нибудь. С молоком, а ли без? Всемирный день растительного молока. Вот где мюсли, там и молоко, конечно. Международный день книжных блогеров. Это, понимаешь, не те, которые вот просто «А это я позавтракала, а это и моя постель с утра, вот так вот я ее заправила». А это книжные блогеры, понимаете? От них многому можно научиться. Так, день еще сегодня, день всемирный, день риса. Всемирный день святых. Святых. В общем, ну, самое главное, это уже день государственного флага Российской Федерации. Есть еще такое сообщение, я не знаю, как этот мужчина умудряется. Сейчас, подождите, найду сообщение. Рома. Рома пишет. Доброе утро, Ярослава. Самая бодрая зажигалка. Всегда поднимаешь настроение. Давай что-нибудь сумасшедшего, а то проснуться не могу. Рома, я, если честно, не знаю, если вам вот это не поможет, тогда... Ну, тогда, не знаю, попробуйте к терапевту сходить со своими жалобами, может, вам что-нибудь там пропишет. А вот лично от меня, для Романа и для тех, кто не может проснуться, ну, ничего хорошего, короче. Встаем, встаем.

без возрастных ограничений. В мире и...

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что Жюль Верн написал книгу «Париж в 20 веке» в 1863 году, в которой еще тогда подробно описал метро, автомобиль, электрический стул, компьютер и даже интернет. Однако издатель отказался печатать книгу, и она была забыта более чем на 120 лет. Рукопись обнаружил правнук Жюля Верна, и книга впервые была издана лишь в 1994 году.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Давайте про погоду поговорим. По данным Яндекс.Погода, в Казани на данный момент 19 градусов, по ощущению чуть теплее, плюс 20. Сегодня осадков не ожидается, но будет переменная облачность, ясно, к вечеру 18 градусов. Завтра, воскресенье, 23 августа, днем плюс 23 градуса, к вечеру 21, малооблачно, без осадков. Что не скажешь про понедельник? А я скажу про понедельник, кто, если не я? Малооблачно в понедельник, без существенных осадков, здесь написано. Но, тем не менее, с 9 часов начнется дождь, а к вечеру вообще ожидается сильная гроза. Днем плюс 24 градуса, к вечеру плюс 20. Но на этом еще не все, потому что следующая неделя. Да бог с этой следующей недели, да?
0: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
11: БИМ радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Всем здравствуйте. Есть такое сообщение. Доброе утро, милаха. Мне последний раз милахой, по-моему, называл парень, когда мне было 18. Хочу поделиться лайфхаком. Если грустно и тоскливо, нужно вспомнить голос. Я думала, стихи, но нет. Ярославы. Ее улыбку, ее смех, и все это работает как лучик света во мраке обыденности. Хорошего дня, Марат нам пишет. Я вот решила посмотреть, что вообще человеку поднимает настроение. Во-первых, почему я сама себе должна его поднимать, когда уронил его кто-то другой? Да, здесь тоже вот вопросики. Одно дело, я пенсионерка, у меня колены больные, что, кстати, одно другому не мешает. 36 тоже такое может быть. А другое дело, что вот настроение уронили. Ну, в общем, короче. Простые способы прямо вот буквально за 5 минут. Включите любимую энергичную песню, подпевайте ее. Неважно, что у вас сопля из носа течет, подпеваем. Сделайте 10 глубоких вдохов и выдохов, ровно 10, не ошибитесь. Выйдите на короткую прогулку, в подъезд, например. Достаточно короткая. На свежем воздухе. Ну, окно в подъезде откройте. На пару минут улыбнитесь через силу, чтобы обмануть свой мозг. Вот, мы же не любим, когда нас обманывают, но сами себя почему-то обманываем. Съешьте фрукт или дольку шоколада. Все, это простые действия запускают выработку гормонов радости, снимают напряжение. И я тут вспомнила, что еще кое-что помогает.

0: будет офигенно. Непременно.
1: Поверь в себя. И просто не думай.
0: Просто не думай.
1: И просто не
0: просто
1: думай.
0: Обмани свой мозг.
1: И просто не думай.
2: Бим радио.
3: Я призрак.

0: такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто, ООО «Канавто-19».
5: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800.
8: 0+.
9: Соцсети могут прилечь, а Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

Ярослава, всем слушателям любимого радио, хорошего субботнего дня. Болталки, привет. Юля, не обижайся, пожалуйста, на мои шутки. Юля, он вам сливы привез? Вот у меня тоже есть вопрос. И, кстати говоря, лето скоро закончится. Ну, вы прекрасно это знаете, ни для кого ничего не открыла. И что нужно... Смотрите, я спросила что нужно успеть сделать до конца лета? С юмором. И вот зацените, пожалуйста, юмор искусственного интеллекта. Итак, нужно успеть искупаться в луже у дома, пока коммунальщики не начали ремонт теплосетей. Наступить на осу с криком «За что?», закрепив статус главного неудачника пикника. Попытаться понять вкус сельдерея в смузи, все равно купить шавуху. Так, потом, значит, надо поругаться с прогнозом погоды. Это вообще нет. Философские планы. Сохранить в телефоне 150 картинок с закатами, которые вы никогда не пересмотрите. Провести ревизию надежд. Понять, что в отпуск вы уже не поедете, зато купили классный матрас для плавания. Не забудьте, кстати, накидочку тоже прикупить на матрасик. Вот, пожалуйста, что еще? Придумать отговорки для начальника, почему вы еще не готовы к осени. В общем, я на все на это посмотрела и подумала, хорошо, что я не ИИ. Правда? Ну вот босиком, кстати, под дождем можно еще пройти. Там +14 обещают где-то на следующей неделе. Успевайте на этой!

0: тебе к психологу, моя хорошая.
1: Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной.
0: И с этим тоже.
1: Мне стало так легко дышать в открытое окно.
0: Флюорография молодец, что сделала.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, в вашем деле потребуется эксперт и совет авторитетного друга. Не действуйте наобум. Тельцы, попробуйте извлечь на работе максимум выгоды для души и внутренней гармонии. Близнецы, ваше желание разгрести дела осуществится, что принесет приятное чувство удовлетворения. Раки, запланируйте на вечер активный отдых, у вас все получится. Львы, не исключена неожиданная симпатия к малознакомым людям. Девы, вы будете на удивление щедрым, но пусть это будет оправдано. Весы, этот период больше всего подходит для поиска, приобретения и вручения подарков. Скорпионы, этот день самое время заняться здоровьем. Стрельцы, пусть ничто не отвлекает от работы, отложите личное на потом. Козероги, у вас сейчас могут полностью поменяться планы, что вдохновит вас на новые подвиги. Водолеи, посвятите день реализации своих маленьких желаний. Рыбы, удачным может оказаться эксперимент с внешностью и стилем в одежде. Всем знакам зодиака желаем приятного окружения.

заработки, деньги. На самом-то деле наткнулась на то, что женщину должно, не может, а должно насторожить мужчине. Девчонки, если вы сейчас свободны, напишите вообще вот по пункту, ну, там один, например, два, три, что у вас откликнется, я сейчас назову пункты, которые вас должны насторожить в мужчинах, насколько они соответствуют вашему восприятию. Итак, первое, спит в пижаме. Второе, родился через кесарево, а не вылез сам, как воин. Третье, держит чашку двумя руками. Четвертое, берет плед в кафе. Пятое, весит меньше 70 кг. Шестое, смотрится в зеркало больше 3 секунд. Седьмое, просит его сфотографировать без трофейной рыбы. Восьмое, не ест вчерашнюю еду. Девятое, с молочка его несет, короче. Десятое, нет коробки с инструментами. Вот какой пункт вам откликнулся, и это действительно вас насторожит в мужчине. У меня тоже, кстати, свои пунктики тут некоторые выпали. Но молоко здесь, кстати, вообще самое безобидное.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Бим Радио.
1: 10:03 в Казани. Всех приветствую. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Давайте так, в этом часе я вам расскажу, куда можно пойти с семьей, одному, вдвоем, втроем. В общем, абсолютно неважно, если даже вы в кровати решите провести, не осуждаю. Этот день, сегодня суббота, многие отдыхают. В общем, куда можно будет пойти, в этом часе расскажу. Также обычно у нас какая-то музыкальная тема эфира. Почему бы сейчас ее не начать? Песни, которые вас когда-то бесили, а сейчас не бесят. Но есть же такие песни, вот раньше раздражали, а потом вы выросли и полюбили маслины, например, или оливки. Вот так же и с песнями. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Будем слушать самые. Здесь вот Олег пишет. Привет, Бим, привет, Ярослава. Болит коленка, приклей пластырь перцовый. Олег, миленький, я подорожник приложу, у меня все пройдет. Недорого, эффективно, говорит, это даже приятно. Подорожник тоже очень приятно. Главное, тепленьким его накладывать.
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
3: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-300-021-657-0+.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
6: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
7: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля Roof Fest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падаю.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так, вломился.
15: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: А вы продаете рекламу?
17: Нет, просто даем послушать.
16: Красивая. 2-930-800.
0: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Ярослав, у тебя колени болят, потому что позу надо чаще менять. Колени болят, потому что надо зарядку делать. Ну и позу менять, да. Вообще, на самом деле, тема эфира — это песни, которые вас раньше бесили, а сейчас не бесят. Мы как-то про еду так говорили, а сейчас вот про песни надо рассказывать еще. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Меня зовут Ярослава, и вот враг государства, прежде чем вот это вот писать, стареешь, мать, во-первых, ну по факту, да. А во-вторых, вот про песню бы лучше бы написали, то, что вас раньше. Все мы стареем, как раз-таки вкусы у нас тоже меняются. Когда что-то бесит, а потом ты это принимаешь. Когда тебя кто-то бесит, а потом тебе приносит стакан воды, и вроде ничего, такой человек оказывается. Я решила, в общем, что надо немножечко взбодриться. Но тут еще Виктор написал: «Добрый день, Ярославушка, всем хороших выходных, Арск присоединился к Биму». Вот. А еще тут вот узнала, например, что Павла раздражает песня «Феникс». Но Павел почему-то не пишет. Потому что однажды Павел точно напишет, что раньше меня бесила песня «Феникс», а сейчас она мне очень нравится. Вот так вот. Будем ждать ваших сообщений. А пока предлагаю немного размяться, если вы там долго засиделись. Леонтьева давай. Не буду я вам Леонтьева никакого давать. Давайте зарядку сделаем с вами.

0: Умнички мои.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
3: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
4: О, божественно.
0: Соусы пилявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бам! На Бим-радио.
1: Обещала рассказать, куда сегодня можно пойти. Давайте прям по порядку начнем. Сегодня, напомню, 22 августа. Куда можно пойти? Туда, где вход свободный. С 21 августа по 23 августа 2026 года в поселке Крутушка под Казанью на территории комплекса «Байтик» пройдет 16-й международный этнический фестиваль «Крутушка». Гостей ждут выступления музыкантов и фольклорных коллективов, мастер-классы по игре на традиционных инструментах, народные танцы и игры. Ярмарка ремесленников, обожаю. Вот это мое самое любимое. Ради этого можно съездить. Арт-проекты, ну точно можно съездить. Выставки, спектакли, показы кино и анимации. Вход свободный. Напомню, что с 21 по 23 августа поселок Крутушка. Кто, если съездил, расскажите, пожалуйста. Вчера был первый день. 22 августа сегодня на Майдане у Лебяжьего озера пройдет гастрофестиваль «Большой казанский пикник». С 10 часов до 22.00 гостей ждут блюда от 70 кафе и ресторанов, от татарской, балканской, до мексиканской, корейской кухни, стритфуд, фермерские продукты, ярмарка, мастер-классы и лектории о природе, экологическом, нет, не экологическом, экологичном потреблении, гастрономии, программе спорт, активности, йога, сапы, бадминтон. А ветер что у нас там? Ветер как будто бы есть для бадминтона, но может быть там ничего. Хедлайнеры сцены «Лепреконсы» и группа «Винтаж». Вход свободный. О, у нее сегодня день рождения, у Анны Плетневой. Кто пойдет, обязательно... Анна! Ну и что-нибудь там у нее, цветочек, например, какой-нибудь. От остановки... А, тут написано, как можно добраться, доехать, все такое. Ладно, хорошо. С 22 по 23 августа... На горе Соколка, Верхнеуслонский район РТ, пройдет межрегиональный историко-культурный фестиваль «Соколка». В программе ярмарка «Фудкорт», лектории, экскурсии, интерактивные площадки разных эпох, концерты. Главное событие – военно-историческая реконструкция «Соколка» 1918 год. Ключевая сота, вход свободный. Здесь прям расписание есть. С 11 часов они начинают. И до 20.00. Очень интересно. Все костюмировано будет, естественно. Очень красиво на фотографиях выглядит. 22 августа сегодня парк имени Урицкого вновь превратился в площадку старославянского народного гуляния. В 11.00 здесь стартует фестиваль «Яблочный спас». Я вообще, кстати, ничего для этого не сделала. Ни яблоко в мед не макнула. Вообще абсолютно ноль. С 11 утра откроется ярмарка ремесленников. Авторские текстильные куклы, обереги, изделия из дерева и кожи, а также мастер-класс. Классы по росписи деревянных сувениров, изготовлению бисерных браслетов, кружевоплетению и другим ремеслам. В концертной программе фольклорные коллективы Казани, гости из городов и районов Татарстана. Гостей ждут народные игры, тематические фотозоны, включая стилизованный деревенский уголок. Вход свободный, ограничение 0+. На самом деле есть еще куда пойти. Здесь кинопоказы. Немного попозже об этом обязательно расскажу.
0: Клан Кабан на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что с 1 октября 1929 года по 1 декабря 1931 года в СССР действовал советский революционный календарь. В нем было 12 месяцев по 30 дней, и еще 5 дней имели собственные имена. День Ленина, 2 дня труда и 2 индустриальных дня. Так что в 1930 и 31 годах в Советском Союзе существовало 30 февраля.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В «Мазапарке» развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в «Мазапарк». Мазита Гафури, 46.
9: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
10: Интернет-магазин «Аврора Канс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
11: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
4: Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диск. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим Радио – еще лучше. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Итак, продолжаем план кабан, куда можно сегодня пойти. 22 августа на календаре в 19.00 в парке Елмай покажет анимационный фильм «Хаяо Маядзаки». Моя дочь бы сейчас меня треснула чем-нибудь за такое произношение. «Унесенные призраками» сегодня, 2001 год, 12+. Анимационный фильм для тех, кто любит, на любителя, скажем так. Зрителей ждет история девочки Тихиро, попавшей в мир духов, где ей предстоит спасти родителей, превращенных в свиней, колдуньей Юбабой. Кто помнит эту песню? Вход свободный. Я смотрела, но урывками, как вы понимаете. 22 августа сегодня же в саду рыбака состоится кинопоказ под открытым небом. Покажут семейную комедию. Внимание здесь. Двое, я и моя тень. Да, сестрами Олсен, казалось бы. 1995 год, но нет. На самом-то деле они подразумевают немного другой фильм, но почему-то назвали его именно так. «Двое, я и моя тень». О двух похожих, как близняшки, девочках. Но они не как близняшки, они реально близняшки по фильму, которых меняются местами, чтобы сорвать нежелательную свадьбу и помочь отцу найти любовь. Это, знаете, история про то, как в одну реку дважды входит. Начало в 20:30, вход свободный. С Линдси Лохан, на самом-то деле, фильм. По крайней мере, по картинке, которую нам выдает сайт. «Ловушка для родителей» этот фильм называется, 98-й год. Но написано, что «Двое, я и моя тень». Поэтому не знаю, что там будет на самом деле. В любом случае, с детьми можно пойти посмотреть. Напомню, что начало в 20:30, вход свободный. И обещала сегодня личный вопросик решить здесь, в эфире. Смотрите так. В понедельник у меня встреча одноклассников. Нас будет немного, человек 15. Где в центре можно собраться в количестве 15 человек, чтобы было место и чтобы вкусно поесть? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Если знаете такие места именно в центре, напишите, пожалуйста. Буду вам очень благодарна.
0: План Кабан на Бим-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: В Казани на данный момент 21 градус, по ощущению это все так же, плюс 21. Сегодня осадков не ожидается, ветерочек у нас имеется, не знаю какой, но точно дует. К вечеру ожидается плюс 18 градусов, сегодня также без осадков. Завтра 23 августа, воскресенье, днем плюс 23 градуса, к вечеру плюс 21. А температура воздуха я вам все рассказала, ветер, наверное, тоже будет, но куда без ветра, да, конечно, будет. Юго-восточный завтра ожидается, 2 метра в секунду, к вечеру так. Также юго-восточный, но уже умеренный, 9 метров в секунду. В понедельник днем плюс 24 градуса, к вечеру ожидается температура воздуха до 20. Ветер будет то южный, то северо-западный, то южно-восточный. В общем, ветер сам не знает, что хочет и куда ему дуть. Гроза тоже в понедельник у нас ожидается, пасмурно, сильный дождь, 18:00. Имейте в виду, вы все это забудете, но зонт с собой можете начинать таскать уже с сегодняшнего дня. Данной погоде предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Бим-радио.
1: +7 9 8 2 42 102 8. Мы говорим про песни, которые вас бесили, а сейчас не бесит, но мы до сих пор до них не дошли. Хотя вот тут накидали пару вариантиков. Ну, что-то я найти в базе, честно говоря, не смогла. Здесь есть вопрос. Ярослав, во-первых, спасибо огромное. Вы посоветовали, куда пойти. Этот огромный список я все перепечатала и отправила ребятам. Пусть сами уже там решают. А я такая крутая деловая. После эфира только подъеду на все готовенькое. В общем, меня спросили, Ярослава, как научиться шутить. Во-первых, не знаю. Но я открыла и вот что тут есть. Практически шаги, смейтесь над собой. Я не знаю, конечно, как вы это будете делать, но вот просто сидите там в зеркало и... Но это будет странно, я бы этот пункт пропустила. Искренняя самоирония снимает напряжение и показывает уверенность. Еще кое-что показывает, но врачи будут разбираться. Изучайте чужой юмор, смотрите стендап, комедии, анализируйте, почему конкретная шутка работает. Бенни Хилл не советую. Лучше мистер Бина, как-то с него можно начать. Тренируйте ассоциации, ищите неожиданные связи между обычными вещами. Вот эта вот женщина, да, потом она сама себе придумала, накрутила неожиданные связи для себя нашла, потом я так жить без него не могу. Расширяйте кругозор, читайте книги, узнавайте новое, чтобы иметь базу для остроумных отсылок. Расслабьтесь. И с лишнее желание обязательно пошутить часто портит момент. Юмор любит естественность. И знаете, я вам так скажу, что даже у банкомата есть чувство юмора. Бывает, подходишь, а там ставьте деньги пачкой. Очень смешно, чувак.
2: Отдыхай с Бим-радио.

0: Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бимрадио. Бимрадио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, а, конечно же, подарки. За пультом, над пультом, в пульте. Где-нибудь еще. В общем, все, что связано с пультом, у нас будет диджей Айон, весь такой загорелый. Ведущий вечера весь такой пластичный Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
3: А еще там дают подарки за покупку.

0: Ну, приходи. Звони 5-174-174.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Beam Radio. 2-930-800.
4: Который год?
5: Не знаю сам.
4: Я мультибренд.
5: Герой реклам.
6: Сегодня у Анны Балетневой день рождения. Давайте ее и послушаем. Называется Микки.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, в вашем деле потребуется эксперт и совет авторитетного друга. Не действуйте наобум. Тельцы, попробуйте извлечь на работе максимум выгоды для души и внутренней гармонии. Близнецы, ваше желание разгрести дела осуществится, что принесет приятное чувство удовлетворения. Раки, запланируйте на вечер активный отдых, у вас все получится. Львы, не исключена неожиданная симпатия к малознакомым людям. Девы, вы будете на удивление щедрым, но пусть это будет оправдано. Весы, этот период больше всего подходит для поиска, приобретения и вручения подарков. Скорпионы, этот день самое время заняться здоровьем. Стрельцы, пусть ничто не отвлекает от работы, отложите личное на потом. Козероги, у вас сейчас могут полностью поменяться планы, что вдохновит вас на новые подвиги. Водолеи, посвятите день реализации своих маленьких желаний. Рыбы, удачным может оказаться эксперимент с внешностью и стилем в одежде. Всем знакам зодиака желаем приятного окружения.

попросили Шуру. Я не могу отказать. И всем, кстати, привет от Шурпы Лагмановича. Ну, погнали, чё? Для сенсей из болталки, кстати говоря, вступайте в нашу бим-болталку.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Бим Радио.
1: Всех приветствуем в новом часе. Еще часик мы с вами проведем вместе. Далее пойду по своим делам, и меня сменит моя коллега. Итак, что будет в этом часе? Будем разыгрывать билеты на вечеринку. Мы из 90-х. Я пойду. Я уже наряд подбираю. Максимально колхозный, конечно. Может быть, что-то изменится к тому времени. Ну да ладно, об этом мы поговорим позже. Также в этом часе мы будем обсуждать с вами различные новости и песни, которые вас когда-то бесили, но уже не бесят. Ну, вы написали такие песни, которые меня до сих пор бесят. Я как будто не хочу их ставить в эфире. Но если вы очень попросите, конечно, поставим. Мне тут один мужчина. Ну, кто, если бы не он, конечно же, написал, что я упустила еще один праздник. Сегодня отмечается день хватания за... Огурец. Собираем урожай. Неважно, какого он там вымахал размера. Может быть, и крохотулечный, может, корнишон. Тем не менее, всех с праздником. Надеюсь, что сегодня будет та самая женщина-садовница, которая будет собирать ваш урожай.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
6: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
7: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Уже второй запрос. Ярослава, привет. Руби, пожалуйста, Леонтьева Казанова. Вы нашли, конечно, кого просить песню про Казанову ставить. Вот Губин романтик. Я за романтику. Совсем скоро будем разыгрывать билеты, поэтому готовьтесь, кто собирается пойти на вечеринку. А?
1: Как она,
0: как я.

2-92-102-8. Прямо сейчас мальчик, девочка, мне вообще не важно. Звоните 2-92-102-8. Будем разыгрывать билет на вечеринку «Мы из 90-х». 2-92-102-8.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, это тебе!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Мы из 90-х.

0: Не последний вагон, конечно, еще успеваете выигрывать билетики у нас в прямом эфире Бим-радио. Кстати говоря, про вечеринку. Вечеринка «Мы из 90-х», финальная вечеринка с Бим-радио вас ждет 28 августа в 20.00 Максимилинс, 18+. Там будет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ и, конечно же, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Жаным Альберт Ботанин. В общем, давайте вместе провожать это лето. Вечериночки от Бим-радио будут новые, конечно, но давайте знакомиться с тем, кто сегодня будет выигрывать билетик у нас. Здравствуйте, Оскар Оскар.
1: Здравствуйте.
0: Я расскажу, ладно, вот эту вот чудесную историю. Позвонил мужчина, говорит, меня зовут Оскар. Я говорю, Оскар или Оскар? А мне все равно, говорит. Вот, и все, и все, и все. Я тут еще выпендрюсь. Я Ярослава. А вы Оскар или Оскар? Оскар или Оскар, вы 28 числа готовы пойти на вечеринку от Бим-радио, правильно?
1: Ну, если выиграю, наверное, пойду.
0: Конечно, выиграете. Смотрите, если я закашлялась, это значит, вы где-то ошиблись, ладно?
1: Понял.
0: И все таблетки, препараты потом тоже с вас. Вы готовы?
1: Да.
0: Один вопрос вам и дорогим нашим радиослушателям. В МАКС можно тоже писать правильный ответ. +7 9 8 2 42 102 8. Обязательно участвуйте. Итак, вопрос. Помните вот эту вот песню? Хоп, хей, ла-ла-лей.
1: То ли был, то ли нет, что-то такое. Да-да-да, есть.
0: Ну-ка, двигайся быстрее, но там так не поется на самом-то деле, для тех, кто, как я, слова не помнит. Итак, там есть предприпев в этой песне, и как он заканчивается. Начинается он так: ночь не спасает до утра, а дальше? А дальше есть варианты ответов, что?
1: Что-то на синем побережье.
0: Да, да, да. Смотрите, я вам варианты дам. Это зато спасает Бим и холодильник, зато спасает красивая женщина, и но снова день на синем побережье неба.
1: Ну, третий вариант.
0: Ну, вы молодец. Оскар или Оскар, вы молодец. Поздравляю вас, вы выигрываете пригласительный билет на вечеринку «Мы из 90-х», который совсем скоро состоится, 28 августа. Вам есть 18?
1: Да, мне уже раза три, наверное, по 18.
0: Ладно, уж могли уж не говорить уж. В общем, если самый старый будет на вечеринке, то это вы. Я к вам подойду, Оскар. Ладно, увидимся там. А вы пока приветики можете передать в прямом эфире.
1: Ну, хочу передать привет всем, кто меня знает.
0: Ага.
1: Вот на работе пока. Вот работаем.
0: Вы молодец, вы умничка.
1: Можно еще жене?
0: Конечно.
1: Хочу передать привет. Не знаю, слушает, нет, она сейчас картошку поехала копать.
0: Как ее зовут?
1: Зульфия.
0: Зульфия?
1: Да, с подружкой, с Машей. Они, вот,
0: они точно не картошку копают, Оскар? Ну, им точно весело.
1: Наверное, весело.
0: Девчонки, вам большой привет. Еще кому?
1: Старшему сыну Азату.
0: А он чем занят, по легенде?
1: Нет, он не по легенде, он работает. Ну, должен был приехать, он в этом Менделеевске был. Вот должен был приехать.
0: Угу. Ну, хорошо, смотрите, я начала кашлять. Оно не вовремя вылезло. Так, хорошо, спасибо огромное. Трубочку не кладите за эфиром. Расскажу, как забрать подарок, Оскар. Вам хорошего. Вы молод и красив, вы помните об этом, ладно?
1: Я знаю.
0: Все, вы знаете, помните. Трубочку не кладите, сейчас расскажу, как забрать подарок.
2: Мы из 90-х.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Знаете ли вы, что за свою 79-летнюю историю кремлевские звезды были отключены лишь дважды? Первый раз во время Великой Отечественной войны из соображений светомаскировки, а второй – в 1996 году во время съемок фильма «Сибирский цирюльник». По просьбе режиссера Никиты Михалкова звезды были погашены ради максимальной исторической достоверности картины.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
6: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Всех приветствую, меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. И здесь вот вопрос такой возник. Ярослава, я вам что, не нравлюсь, что ли, вы мне песни не ставите? Во-первых, ваша песня не формат, уж простите. А во-вторых, смотрите, как понять, что вы не нравитесь человеку? У него закрытые позы. И там вообще ни разу не про колени. Человек скрещивает руки или отворачивается корпусом от вас. Нет контакта глаз. Нет контактных линз, еще хотелось бы добавить. Он смотрит телефон куда угодно, но не на вас. Натянутая улыбка. А как же вот этот дофаминчик? Поднимаете, улыбаетесь ему, чтобы обмануть мозг. А тут вот натянутая улыбка. Улыбка касается только губ. Глаза чьих губ? Глаза остаются холодными и грустными. Сразу песик мне какой-нибудь представился. Дистанция. Человек старается отодвинуться или сделать шаг назад, чтобы потом сделать пять вперед. Здесь так не написано, конечно, при сближении. Общение и переписка. Вот, это наш с вами вариант. Односложные ответы. Пишет сухо. Да, нет, угу, у нас нет этого в базе. Не задает встречных вопросов. Отвечает очень долго или вообще не отвечает. Хотя в сети появляется. Нет инициативы. Общение держится только на вас. Первый разговор человек не начинает никогда. Отказы. Постоянно занят. Вы когда его куда-то зовете, он предлагает перенос встречи. А вообще, дорогие мои, окружающих надо периодически пугать, чтобы сильно не окружали. И как вы точно можете понять, что Ярослава в эфире? Вот мне сегодня написали. Да вот так. 8 утра в субботу.

спрашивали про юмор, как научиться шутить. Вообще бытует легенда, что чем больше у тебя моральных травм, тем смешнее ты шутишь. А есть душнилы среди нас? Давайте общаться. Вы не травмированы?

0: Итак, слушаем внимательно. По данным Яндекс Погоды, я вот всегда погоду два раза переспрашиваю, а что там Петр говорит в вечернем шоу «Трубим», я вообще не запоминаю. Поэтому слушаем. Плюс 21 градус сейчас, к вечеру ожидается плюс 18, осадков не ожидается. Повторяю, осадков не ожидается, к вечеру 18 градусов сегодня. Завтра воскресенье, 23 августа. Днем плюс 23 градуса. 23 градуса завтра днем, 23 августа. К вечеру ожидается плюс 21 и без осадков. Повторяю, дождя завтра не будет. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации. А я говорила.
1: У природы нет плохой погоды.

С шутками вроде бы разобрались. Шутить там, воспитание все-таки нас немножко останавливает, притормаживает. А вот как быть мне? Как не вызвать подозрения, если поперхнулась святой водой?

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Сегодня у нас «Золотых нулевых». Песня «Самая любимая» часто упоминается как «Самая моя-моя». Это главный хит российской поп-группы «Челси», выпущенный... А у них что, еще хиты есть? Надо загуглить. Выпущенный в 2006 году на проекте «Фабрика звезд 6».
4: Ну, романтика же, ну, скажите, ну, на 3 минуты и 30 секунд.
5: Разрываются

0: Ухожу и возвращаюсь, возвратясь ухожу. Ты бежишь за мной с чаем и кричишь провожу. Провожаю, ты целуешь, я опять остаюсь.
1: Дорогая, ты рискуешь, я почти уже злюсь.

я помню, как мне очень нравился из группы Челси, такой темненький, помните, Денис Петров. Настолько нравился, что потом все парни похожи на него нашла, представляете? Так себе оказался, конечно. Но, тем не менее, мечты сбываются.

0: БИМ-радио.
1: Слушайте, так романтично, так романтично. Как вернуть романтику в отношения? Давайте я вам расскажу. Свидание заново нужно начинать. Ходить в новые места с новыми людьми? Нет. Нет. Или повторите первое свидание. Помните вообще свое первое свидание? Конечно же, нет. Скорее всего, оно было, ну, стрёмное. Скорее всего, если помните. Если не помните, значит, оно точно было стрёмное. Нет, оно было хорошее. Во. Маленькие знаки. Пишите записки или делайте приятные мелочи без повода. Например. Тут не написан пример. Личное пространство. Дайте друг другу отдохнуть и соскучиться. Разговоры по душам. Говорите о том, что вас радует, а не только о проблемах. Прикосновения. Чаще берите за руку и обнимайте без задней... Без задней мысли, да. Вот, все, пожалуйста, вот вам краткий курс. Меня спросили, Ярослава, а почему вы до сих пор не замужем? Здесь такой вопрос. Узнаете? А потому что на моем пальце уже есть кольцо. Спаси, сохрани.
2: Реклама на БИМ-радио.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
2: Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Бим-радио.
1: Россияне от 35 лет чаще тех, кто моложе, ищут новое место, не увольняясь со старого. Среди обладателей высшего образования так и штрафот 74%, а среди тех, у кого среднее профессиональное, 70%. Большинство тех, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущего места, не делают из этого тайны. 53% опрошенных сознательно утаивал от начальства попытки трудоустройства, 31% опрошенных. Мужчины шифруются чаще, чем женщины, 33% и 29% соответственно. А россияне 45+, чаще тем, чем те, кто моложе, 34% и 29%. Ну, то есть мужчины и женщины соотношение. Вот. Я не знаю, конечно, как, но мне кажется, самое сложное на собеседовании вообще делать вид, что ты реально хочешь работать.
0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-800-43-205-51-35.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, в вашем деле потребуется эксперт и совет авторитетного друга. Не действуйте наобум. Тельцы, попробуйте извлечь на работе максимум выгоды для души и внутренней гармонии. Близнецы, ваше желание разгрести дела осуществится, что принесет приятное чувство удовлетворения. Раки, запланируйте на вечер активный отдых, у вас все получится. Львы, не исключена неожиданная симпатия к малознакомым людям. Девы, вы будете на удивление щедрым, но пусть это будет оправдано. Весы, этот период больше всего подходит для поиска, приобретения и вручения подарков. Скорпионы, этот день самое время заняться здоровьем. Стрельцы, пусть ничто не отвлекает от работы, отложите личное на потом. Козероги, у вас сейчас могут полностью поменяться планы, что вдохновит вас на новые подвиги. Водолеи, посвятите день реализации своих маленьких желаний. Рыбы, удачным может оказаться эксперимент с внешностью и стилем в одежде. Всем знакам зодиака желаем приятного окружения.
4: Радио.
5: Ну все, как говорится, возьмите свое средство для ухода и уходите. Буду уходить, но вы тут накидали, поставь вот это, поставь вот то. Далее меня сменит Алина Поспелова, которая, возможно, для вас все это и поставит. Что именно вы просили? Вот это, пожалуйста. Паша просил. Паша, я все помню, все читаю. Нормальный выбор у вас, Паш, нормальный. Далее тут еще Расим просил вот эту вот песенку.

0: Проведи уикенд вместе с Пим Радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Пим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: реклама на Бим-радио.
1: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
2: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клубе. Ограниц 18-169-013-120. Казань. Копылова 2-0+.
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
4: ИП Хромова Елена Владимировна. Казань. Ограни П 325-169-00-21-657.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
6: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
7: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
8: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: Всем доброго дня. У микрофона Алина Поспелова. Сегодня суббота, приятная погодка, наконец-то выходные. Что еще для счастья нужно? А, так для счастья нужно еще и любимое радио. А вот оно уже в эфире, вы его слушаете. Значит, можно сказать, что вы счастливый человек.
2: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в полицию.
2: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов моего мужа бьют. Быстрее приезжайте. А, нет, все нормально, это он их бьет.
3: Опа, опа,
4: солнце пилявы.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим-радио.
1: Если вдруг вы не знаете, чем заняться сегодня, в субботу, в этот прекрасный выходной, я вам сейчас подскажу и расскажу. Сегодня с 10 до 20.00 на Лебяжьем озере большой казанский пикник проходит, где даже будут выступать классные звезды, например, группа «Винтаж», а также в лайнапе будут участвовать «Фавлав», «Леприконсы», «Ильгиз» и «Малси». В общем, очень много всего. А на площадке будет проходить гастромаркет, маркет Open Space Market, лекции и мастер-классы. Это проходит все на Лебяжьем озере, вход с свободный, бесплатный, абсолютно, так что приходите. С 13 до часу, до 9 фестиваль маркета от Яндекс.Маркета будет проходить еще тоже, вход свободный, все круто, классно, очень много мероприятий в Казани прямо сегодня проходит, например, из концертов сегодня у нас выступает Лизер, певец такой молодежный, концерт еще «Сквозь баб», очень много всяких там интересных у нас тут сегодня мероприятий, а еще на конец дня, если вдруг кому-то будет интересно... Сегодня вообще-то кино под открытым небом. Вот можно подойти, двор Кремля. Там вход свободный, бесплатный. Сегодня показывают «Мия и Белый лев». Мероприятий очень много. Вот гриль-фест еще будет у нас от арт-центра. Очень-очень много всего. Так что я предлагаю вам эту субботу провести полезно. Вот я вам расписание немножечко рассказала.
2: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани. Мы из 90-х.
2: Информация на правах рекламы. Насладитесь последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Бим Радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». И кто уже бывал на ваших вечеринках, знает, что это бывает очень драйвово и круто. И у вас самое время наступило присоединиться. А что же вас ждет? Вас ждет живая музыка, любимые хиты из 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурсы за лучший образ и, конечно, подарки. А за пультом будет диджей Айон, а ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20:00. Давайте вместе с вами проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». А подробности на maximilians.ru. 18+. Всех ждем.
3: Реклама на Бим Радио.

0: info.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: «Максидом».
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
6: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
7: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
8: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
9: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Чем заняться в субботу? Конечно же, начать планировать воскресенье. И вот чем можно заняться в воскресенье в Казани. Потому что завтра с 13 до 9 будет продолжение маркет-маркета от Яндекс.Маркета, куда вход абсолютно свободный. И там будет очень весело, знаете, мастер-классы, вечерний концерт какой-то там группы Beautiful Boys, представляете? Ну, это очень круто, потому что их треки сейчас очень популярны. Так, что у нас дальше? С 12 до 22.00 у нас гриль-фест. Это будет второй день. Сегодня первый, кстати, тоже можете сходить, провести время, а потом, значит, завтра пойти на продолжение. Там, значит, у нас, наверное, будет очень много живого огня, еды и музыки. Чем вам не развлечение на воскресенье? Очень круто. Пошел, покушал, послушал музыку. Здорово, классно. Фестиваль «Соколка» 2026. Главное событие – это масштабная военно-историческая реконструкция боя с кавалерией. Вот. Это у нас Верхнеуслонский район, гора Соколка. Вход свободный. Так, еще у нас что? В 16.00 дог-френдли вечеринка в пространстве «Культ». Лекция о собаках, самый милый показ костюмчиков, конкурсы и маркет амуниции. Это у нас будет в Старо-Татарской Слободе на улице Каюмана-Сири 3. Вход свободный. Если вы хотите провести хорошо время, зарядиться позитивной энергетикой, я предлагаю вам сходить туда. Потому что собачки, это всегда очень мило, здорово, щеночки. Знаете, вы получите от них заряд положительной энергии. Если вам нечего делать, и даже если вы один, обязательно сходите. Ну, это же наши братья меньше, они такие милые и хорошие. Так, концерт казанского трио в 18.30 у нас в саду Фукса. Живая классическая музыка под открытым небом. Тоже очень интересное времяпрепровождение. Еще мини-лекции и подарки активным зрителям. Это будет у нас в саду Фукса, улица Академика. Вход тоже свободный. Ну и самое интересное, с 18 до 10 часов вечера будет вечер джаза и шахмат. Очень изысканно звучит, согласитесь, нужно обязательно идти. Это у нас будет в Лицком саду, вход абсолютно свободный. Это уютный вечер под липами шахматной партии, под живую музыку джазового оркестра. Ну чем вам не роскошный вечер на воскресенье? Обязательно, обязательно нужно посетить.

как она звучит, согласитесь, нужно обязательно идти. Это у нас будет в Лидском саду. Ход абсолютно свободный. Это уютный вечер под липами, шахматные партии под живую музыку джазового оркестра. Ну чем вам не роскошный вечер на воскресенье? Обязательно, обязательно нужно посетить.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так, вломился.
9: А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
12: 0+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто, ООО «Канавто-19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8 843 555 55 55. Итак, срок акции с 1 по 31 августа 2026 года АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Проявите свою любовь и знания родного города и получите за это приз – сертификат в развлекательный семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто. И сейчас я задам вопрос, на который необходимо будет ответить. А правильные ответы или неправильные принимаю в МАКСе на наш номер телефона 8 92 72 42 102,8. А вопрос у нас звучит так. В старо-татарской слободе мы видим красивый особняк с башенками и богатым декоративным элементом. Он был построен в 1860-х годах в смешанном стиле на неоготике и модерна. Здание было свадебным подарком купца первой гильдии миллионера своей дочери. В 1986 году в доме был открыт литературный музей. Назовите это здание. Итак, еще раз повторю вопрос. Нужно назвать здание и получить за это сертификат в развлекательный центр. В старо-татарской слободе мы видим красивый особняк с башенками и богатыми декоративными элементами. Он был построен в 1860-х годах в смешанном стиле неоготики и модерна. А здание было свадебным подарком купца первой гильдии миллионера для своей дочери. В 1986 году в доме был открыт литературный музей. Итак, что это за здание? Назовите его название. Я жду ваши ответы в МАКСе. И вижу, здесь уже приходят ответы. Итак, ждем еще немножечко и выбираем победителя, который получит сертификат в развлекательный центр. Итак. Давайте выберем первого человека, который у нас угадал. Или третьего. Какого? Первый, третий. Или второй, может быть. Ну, давайте выберем наугад. Сейчас вот так вот я пролистаю и... Опа! Итак... Так, давайте. Вот, второй у нас был мужчина, угадал. Вот, Фанис, дом Шамиля. И это правильный ответ. Или, как его по-другому называют, литературный музей Тукая, дом Шамиля или дом госпожи Шамиль. Находится на Тукая 74. И его построили у нас в 1860-х годах на Екатерининской улице у Юнусовской площади. Он двухэтажный. Его владелец – почетный потомственный гражданин Казани, купец первой гильдии Ибрагим Исхакович Апаков. В 1884 году его дочь Биби Марьям Бану была выдана замуж за 45-летнего генерала Мухаммед Шафи Шамиля. И великолепный дом с садиком был передан им в качестве свадебного подарка. Вот такая история у этого дома. Вижу все ваши правильные ответы. Спасибо большое за участие. А вот у нас здесь побеждает Фанис. Я отправляю вам небольшой смайлик, чтобы вы поняли, что это именно вы победили. И мы продолжаем с вами слушать хорошую музыку и оставаться на волне БИМ Радио.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
2: Летнее настроение с БИМ Радио.

0: Проведи уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
2: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-300-021-657-0+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже, пора зажечь это лето по полной.
6: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим-радио.
2: А для нас самое главное сокровище, конечно, это вы, дорогие радиослушатели. И, кстати, если вам будет несложно, а нам, кстати, будет очень приятно, если вы оставите несколько добрых слов и поделитесь впечатлениями о наших эфирах в 2GIS или в Яндекс.Картах, оставляйте свои отзывы, нам очень важно каждое ваше слово, очень ждем, будем очень-очень благодарны.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.
2: Опа!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: baby. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в сельской местности Норвегии при фермах можно встретить магазины со свежими овощами и другими домашними продуктами, в которых нет продавцов. Покупатель сам выбирает, что ему нужно, подсчитывает на калькуляторе сумму и оставляет деньги, взяв при необходимости сдачу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
5: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RooFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.

0: Бим Радио.
1: А у нас в Казани проходит международный музыкальный фестиваль «Новая волна-2026», и он проходит у нас с 20 по 26 августа. Сегодня в том числе продолжение этого интересного праздника. Сегодня у нас конкурсные дни молодых исполнителей и творческие вечера. Концерт 22 августа посвящен Игорю Саруханову при участии Димы Билана, Филиппа Киркорова, Николая Расторгуева и других. Расскажите, кто-нибудь купил билеты на «Новую волну»? Может быть, вы уже сейчас там проходите все эти интересные выступательные сцены и так далее. Очень интересно, сколько людей вообще из Казани участвуют в «Новой волне» в качестве зрителей.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Baby,

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
3: 0+.

0: Бим Радио.
1: Поговорим с вами о ситуациях на дороге. Казань сегодня всего 2 балла. Дороги почти свободные. Крупнейшие пробки находятся на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы. Улица Кулгали от улицы Юлии Фучика до улицы Комиссара Габишева. Улица Большая Крыловка от Серова до улицы Вахитова. Вот так. В основном дороги свободны. Суббота, все отдыхают. Очень здорово.
2: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Бим Радио.
1: 5000 костюмов Человека-паука заказали россияне за последние 2 недели. Это паучье безумие, конечно, приурочено к выходу фильма «Человек-паук. Новый день». Когда кажется, что все совсем не ладится, все как-то не так, люди выбирают создавать поводы для радости самостоятельно. Я видела в интернете очень много видеороликов, коротких, вертикальных, где люди идут в кинотеатры, даже в Казани, в костюмах Человеков-пауков, и их там прям очень много. И это классный перформанс, классное занятие. Я вот если пойду на Человека-паука, то тоже надену костюм. Ну или хотя бы маску.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
0: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
2: Жесть, как она есть.
1: Соус Апелявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что забавные мишки-куала не медведи, а сумчатые? Они питаются исключительно листьями эвкалипта и никогда не пьют.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: если ты со мной.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
10: BIM-радио.
11: А у нас по расписанию «Моя любимая песня». Что это значит? Это значит, что любой слушатель прямо сейчас может позвонить нам на студийный номер 292-102-8 и заказать песню, которую ему так хочется услышать прямо сейчас в эфире. Напомню, номер 292-102-8. Звоните, будем рады поставить именно вашу песню.

0: «Моя любимая песня».
1: А у нас уже есть первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
2: Мы здесь.
1: Ага, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как вас зовут?
2: Меня зовут Анастасия.
1: Анастасия, очень приятно познакомиться. Скажите, пожалуйста, как проводите субботу? Что делаете?
2: Мы едем с дочкой на дачу посмотреть и помочь нашему папе.
1: Ой, как здорово! Что, картошку, небось, копаете или еще нет?
2: Стройка.
1: А, стройка, понятно. Получается, вы сейчас за рулем?
2: Нет, я остановилась.
1: А, ой, как здорово, вы прям прилежный водитель. Скажите, пожалуйста, какую песенку будем заказывать?
2: А, передам трубку дочери.
1: Она давайте. Алло. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Можно Sigma Boys?
1: Да, конечно, можно. Так, поставили. Скажите, пожалуйста, может, хотите передать кому-нибудь приветы?
3: Кто слушает сейчас это радио, гимназия 122, 1Г, всем здравствуйте.
1: Отлично, всем привет, вот у нас вот такой вот. Спасибо большое вам за звонок. Сейчас поставим вашу песенку. До свидания, хорошего вам дня.
0: Бим-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: из 90-х.
1: Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Beam Radio. Beam Radio представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово и самое время присоединиться. А что же вас ждет? Живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Давайте вместе проводим это лето и приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на Beam Radio.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
3: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Beam Radio.

0: Бим-радио.
1: Ну, а мне уже пора с вами прощаться. Это были прекрасные 3 часа. Спасибо вам большое, дорогие радиослушатели. Если вдруг вам не сложно, то очень будем ждать ваших отзывов на Яндекс.Картах или на 2GIS. Если будет не сложно, если будет время, то, пожалуйста, мы всем отделам радиоведущих и других рабочих будем очень рады. Спасибо вам большое за то, что провели с нами это время. Желаю вам хорошей субботы, а дальше меня сменит Сергей Филиппов.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
4: Привет, нет, ты не подумай, нет, я не об этом, мне просто лишь бы не...

0: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан, всем огромнейшее здравствуйте. Сегодня суббота, это значит, что субботнее шоу здесь вместе с вами. В студии я, Сергей Филиппов, и в ближайшие 4 часа мы с вами будем обсуждать интереснейшие новости со всего света. Вернемся назад в прошлое, конечно же, дадим советы в рубрике «Советчики», слушать будем классную музыку, ну и, естественно, у нас огромное количество конкурсов, призов, подарков. Поиграем с вами в открытие Казани, также выберем Сочи, ну, в общем, много-много чего у нас сегодня предусмотрено. 15 часов 4 минуты и 25 секунд. Прямо сейчас погода на улице просто прекрасная. Лето, конечно, вроде бы уже скоро закончится, но пока что можно им наслаждаться. Давайте делать это вместе.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
5: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
6: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клуб Рубин. Программа 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
7: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
8: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
9: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

15 часов 10 минут и 2 секунды. Ну что ж, давайте мы начнем наш экскурс в различные новости со всего света, с Китая. Все больше молодых жителей Китая увлекаются новой модой. Заводят виртуальных питомцев и поселяют их на рабочих столах своих компьютеров. Но далеко не все выбирают кошечек, собачек и прочих зверушек. Некоторые выдумщики с помощью ИИ превращают виртуальных персонажей в собственных нелюбимых начальников. Боссы на экранах компьютеров могут кланяться, подавать чай, ползать на четвереньках, а также бить себя по лицу и говорить «Я был неправ!» Да мало ли что еще. Подобное развлечение многие люди считают забавным и помогающим снять стресс. Можно попытаться создать начальника питомца самому, загрузив в приложение фотографии, написав нужные команды, а можно нанять специалистов. Самый дешевый вариант стоит около $1500. Однако стоит запомнить, что использование чужих фото без разрешения может привести к юридическим проблемам. Вот какие интересные варианты снятия стресса придумали в Китае. Но действительно, если вы вот так вот издеваетесь над своим начальником, то он может невзначай вдруг заметить, и тогда, собственно, да, тогда можете искать себе другого начальника.

0: Олег! А тебя опять спрашивают: точно Олег? И все, ты попал.
1: Шепелявых шоу, шепелявых шоу, шоу шепелявых.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
4: Программа для именинников «Первый тост».
5: Ну что ж, мы слышим эти ноты, а значит, пришло время поздравлять именинников, тех самых людей, которые родились сегодня, 22 августа. Ну а перед тем, как мы перейдем к нашей группе BIM Radio Казань ВКонтакте, позвольте напомнить вам, что вы всегда можете поздравить своего именинника в личном, частном, приватном порядке. А сделать это очень просто. Позвонив по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням, к нам в офис, и наши менеджеры вам все подскажут и обо всем расскажут. Да, эта услуга платная, но это того стоит, поскольку эмоции на лице вашего именинника, даже словами описать невозможно будет. Ну а мы давайте перейдем непосредственно к поздравлениям. Сегодня свой день рождения празднуют Виталий Лапшин, Екатерина Акзамова, Наталья Камалеева, Гульнас Латифуллина, Наиль Исмагилов, Ольга Полушина, Наиль Загидулин, Артур Мифтахутдинов и Екатерина Плотникова. Поздравляем, поздравляем, желаем всего самого-самого лучшего, чтобы у вас все удавалось по жизни. Конечно же, здоровья, ну и, естественно, семейного благополучия и счастья, и чтобы вас окружали только хорошие люди. Вот так вот. С днем рождения вас, дорогие наши именинники!

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Часов 20 минут и 15 секунд, а из Китая мы с вами переместимся в Канаду, провинция Альберта. Семья из Эдмонта, собственно, что находится в Канаде, чей дом был полностью уничтожен лесным пожаром, столкнулась с дополнительной проблемой. По понятной причине людям, лишившимся жилья, были без надобности интернет и кабельное телевидение, а поэтому они обратились в телекоммуникационную компанию Rogers, чтобы отказаться от их услуг. И тут-то погорельцам заявили, что они должны заплатить штраф за преждевременное расторжение договора. Люди не растерялись и пожаловались на создавшуюся ситуацию в местные СМИ. После поднявшейся шумихи Роджерс признали, что были неправы и отказались от штрафа. Тем не менее, возмущение в их адрес все еще кипит. Требовать деньги за отключение услуг у людей, которые буквально лишились дома из-за пожара, выглядит как минимум абсурдно и совершенно бесчеловечно, добавлю я к этой новости. Ну вот, что сказать? Капитализм, что ли, не знаю, обвинить в этом? Или просто каких-то нерадивых менеджеров компании, которые решила нажить себе дополнительные, собственно, неприятности в лице поднявшейся шумихи.

0: интервью от слушателей.
1: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейд-ин. Не оферта.
4: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
5: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
6: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
7: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 29 минут и 30 секунд. Мы из Канады переместимся с вами сейчас в Шотландию, где случился некий эксцесс с животным, хотя не вполне домашним. Поняв, что от них удрал один из подопечных, сотрудники зоопарка Highland Wildlife Park в Шотландии пришли в большое волнение. Впрочем, волноваться и переживать было некогда. Необходимо было приступать к поискам пятилетнего самца японской макаки по кличке Лука, который ночью исхитрился покинуть сначала свой вольер, а после и саму территорию зоопарка. Для поисковой операции привлекли не только людей, но даже дроны с тепловизорами. Но, как оказалось, подобные хлопоты были излишними. Уже вечером следующего дня Лука самостоятельно и добровольно вернулся в зоопарк. Теперь обезьяне предстоит ветеринарный осмотр, а в Highland Wildlife Park размышляют над усилением мер безопасности. Хотя, что касается Луки, то он явно пришел к выводу: приключения — это хорошо, но дома все-таки лучше. Ну, действительно, вот он вышел на территорию, а там что у нас, Шотландия, там собака Баскервилли где-нибудь бегает. Сразу решил, что лучше я посижу, пожалуй, в зоопарке. К тому же там вроде как кормят. Как говорится, что там, макарошки, котлетки, пюрешки, что там макаки едят, честно говоря, не знаю. Ну, хорошо, что вернулся.

15 часов 36 минут и 55 секунд. А теперь у нас на очереди новость курьезнейшая из Таиланда. Клиент, пришедший в массажный салон в провинции Сонгхла в Таиланде, остался вполне доволен оказанной услугой. Тем не менее, он отказался платить положенные $25 за массаж, заявив, что служит в полиции. Дескать, он пришел в салон не столько ради собственного удовольствия, столько ради плановой проверки работ заведения. Так что и платить он не обязан. Хозяин салона оказался человеком подозрительным и вызвал настоящую полицию. Приехавшим представителям власти не составило труда вывести предприимчивого мошенника на чистую воду. Но он может радоваться тому, что легко отделался. Владелец салона заявил, что если он получит свои $25, то все претензии будут сняты. Фальшивый полицейский покорно расплатился, и его отпустили. Вот, не надо выдавать себя за других людей, в особенности служителей закона.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: А мы переносимся с вами в Уэльс, графство Уэльс, соответственно, где произошла классная история воссоединения. Сестры Люси и Хан Робертсон были безутешны, когда 10 лет назад их кошка Чарли отправилась на привычную прогулку, но так и не вернулась. Родственницы из Аберкарна Уэльса месяцами искали питомицу, публиковали объявления, да все без толку. Наконец, Люси и Хан смирились с потерей, и вот недавно, как раз в день рождения Люси, произошло чудо. Сестрами связались сотрудники ветеринарной клиники, заявившие, что Чарли нашлась. Оказалось, что местный добряк некоторое время подкармливал бездомное животное, некоторое время, 10 лет, а после поймал и принес в клинику. У кошки имелся микрочип, с помощью которого ее и идентифицировали. Итак, Чарли вернулась домой спустя целых 10 лет. Сейчас кошке 13 лет, она пребывает в добром здравии, знакомится с другими четвероногими членами семьи, наслаждается вкусной едой и, кажется, понимает, что стала местной знаменитостью. Вот такая теплая, хорошая, душевная история воссоединения. Так что и 10 лет, как говорится, не срок.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
4: 29 августа. «Смеш Бэнд». Концерт на крыше в рамках фестиваля «Руффест». Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
11: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
12: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Спецпроект. Открывай Казань с новым GAC GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым GAC GS4 от Канавто о Канавто-19. До конца августа в Канавто новый GAC GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-843-555-5555. Срок акции с 01 по 31 августа 2026 года, АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски, не оферта. Прояви свою любовь и знания родного города и получи за это приз – сертификат в семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым GAC GS4 от Канавто. Прямо сейчас я задам вам вопрос, но ваша задача – написать нам в наши мессенджеры +7 972 72 102.8 правильный вариант ответа и за это получить сертификат в парк семейный парк развлечений. Ну, давайте, у нас сегодня 5-й правильно ответивший получит этот замечательный сертификат. Открываем Казань за рулем GAC GS4. Полный привод, 7 режимов вождения создают атмосферу приключений и свежих впечатлений в каждой поездке. Итак, вопрос следующий. Именем этого выдающегося математика названа научная библиотека Казанского университета. Иннополис. Улица. Он был не только гениальным ученым, но и талантливым менеджером своего времени. Именно при нем был построен знаменитый архитектурный ансамбль университета с колоннами, обсерватория и библиотека. +7 972 72 102.8 наши мессенджеры. Пятый правильно ответивший получает от нас сертификат в семейный парк развлечений. Открываем Казань вместе.
0: Спецпроект. Открывай Казань с новым GAC GS4 от Канавто.

0: радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 56 минут. Ну и давайте для начала подведем итоги нашего розыгрыша спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. Собственно, загадали мы, конечно же, Николая Ивановича Лобачевского, русского математика. Один из был он первооткрывателей неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения. И почти 20 лет, с 1827 по 1846 год, проработал он ректором Казанского императорского университета. Пятый правильно ответивший на этот вопрос оказалась Евгения. Ее с этим мы и поздравляем. Вам достается сертификат в парк семейного отдыха. Вот так вот. Развлечетесь, отдохнете, ну и, собственно, откройте Казань лучше и вместе с нами. Вот так. Ну, а мы давайте к последней новости, которая пришла к нам из Китая. Перейдем в этом часе. Значит, китайские изобретатели создали робота-коня, на котором можно ездить верхом. Команда специалистов захотела, видимо, удивить всех, кто устал от новостей про роботов-гуманоидов. И стартаперы представили миру первых полноразмерных роболошадей. Изобретатели называют интеллектуальной вездеходной платформой QGX-1. По словам создателя, максимальная грузоподъемность 300 килограмм. При этом робот может разгоняться до скромной скорости 10 километров в час, а запас хода всего 40 километров. Роботехники рассказали, что лошадь умеет автономно перемещаться по пересеченной местности. Например, ее не пугают грязь, гравий, она не боится крутых склонов. Что самое интересное, люди могут ездить на роботе верхом. Возможно, в будущем необычный тип транспорта будет использоваться для перевозки тяжелых грузов и для участия в спасательных операциях. Это уже второй случай, когда обычно лошадь устарела из-за развития технологий, шутят пользователи соцсетей. Пока не ясно, станет ли робот востребован на рынке. По мнению скептиков, нужно убедиться, что конь действительно способен передвигаться по неровной поверхности, а не по идеальному покрытию в выставочном зале. Ну, действительно, робо-конь, почему бы и нет? Знаю, это один такой сериал, где робо-собаки были. Вот, может быть, и к этому тоже когда-нибудь придем. Но 10 км в час, ну что это за скорость такая? Это пока что курам нас. Вот если бы, как настоящий конь, бежал-догнал, было бы другое дело.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом!
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

16 часов 10 минут и 43 секунды. Второй час субботнего шоу, и мы по традиции с вами вместе отправляемся в путешествие назад в прошлое. Сегодня у нас год 1994. Это было 32 года тому назад. Чем запомнился он вам? Какие события стали знаковыми в вашей жизни из 1994 года? Пишите нам +7 972 72 102 8. Это наши мессенджеры. Давайте вспоминать наше прошлое вместе. Ну а я, как всегда, расскажу, что же тогда происходило в нашей республике, в городе, в стране, в мире в целом. И музыка сегодня тоже будет из 94-го года. 32 года прошло с того времени. Вообще, это было, конечно, тяжелое время для республики и для страны в целом. Республика настойчиво искала свое новое место под солнцем. Это был тяжелый поиск компромиссов, попытки найти новых деловых партнеров и не только в России, но и за рубежом. И уверенные шаги по социальной защите граждан республики, когда каждый мог по себе судить о том, что такое суверенитет и как важно быть хозяином своего дома. Кстати, о нем. 94-й год вошел в историю Российской Федерации Республики Татарстан как год подписания исторического двустороннего договора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти России и Татарстана. 5 декабря 94-го года с карты города исчезают сразу два района – Ленинский и Бауманский. Это сделано для улучшения административно-территориального деления столицы республики. Однако не все были довольны. Вот коммунисты, например, заявляли, что это стирание памяти о двух революционных деятелях – Ленине и Баумане. А на перекройку уйдут большие средства, что еще больше усугубит положение жителей. Закрывается трамвайное движение в 94-м году по Советскому мосту из-за угрозы его обрушения. И на какое-то время состояние опор улучшается, однако вскоре становится ясно, что для дальнейшей эксплуатации мост не годится. Рядом спешно начинают строить новый мост, его назовут обводным, а старый используется в качестве пешеходного перехода. Уже в наше время при подготовке к универсиаде и строительстве нового футбольного стадиона по старому Советскому мосту снова пустят транспортный поток, идущий с компрессорного завода, Дербышек и Горок. Лебяжьи озера оказались на грани пересыхания в 94-м году. Главное озеро Малое Лебяжье пытались поддерживать за счет искусственной подпитки водой, но помогало мало. Летом Лебяжье сильно мелело и становилось непригодным для водных развлечений. Решение проблемы затянется на десятилетия, и только в 2009 году озеро начнут подпитывать водой из двух старых заброшенных артезианских скважин с помощью насосных установок. Год 94-й у нас сегодня. Давайте вспомним его вместе. +7 972 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну, а ваши воспоминания – это самое ценное, что у нас есть. I'd been married long time ago.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Эталон женской красоты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс, ёкаламане. Соу, сапеляна.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Выйду ночью в поле с конем.

0: Мы идем с конем по полю вдвоем.
1: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Шестнадцать часов двадцать одна минута и сорок пять секунд. Ну а мы продолжаем наше путешествие назад в прошлое. Год 1994. Это было 32 года тому назад. И вот музыка сегодня тоже звучит именно оттуда, из 94 года. Любе, Конь Антон написал: «Добрый день, Ок, спасибо за песню, очень нравится». Но 32 года прошло, а все еще люди не только помнят, но и поют ее. Вот какой след оставляет прошлое в нашей памяти. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Напишите, чем запомнился вам год 94-й. Ну и, собственно, какой след оставил в вашей памяти. Вот есть у нас сообщение несколько уже. Бим, привет! Я в 94-м году в школу пошел, в первый класс. Уже 32 года прошло с того момента. Пол жизни. Ну, я бы, собственно, не был так пессимистичен. Я бы сказал, треть жизни. Помню своих одноклассников. Время было непростое, но мы как-то все преодолели. Всем удачи и успехов. Вот так вот это написал нам Артем. Привет, Бим. В 94-м году я родилась 9 сентября, так что скоро буду праздновать свое 32-летие, хотя мне всегда 18 от Марии. Ну, действительно, поздравим вас. Как говорится, живы-будем, да поздравим. Ну, а я расскажу вам, что еще тогда происходило-то. Исполнительница роли ткачихи Марии Лопес в мексиканском сериале «Просто Мария» Виктория Руффа, так же, как и рабыни Заура Луселия Сантус и Дикая Роза Вероника Кастро, дико популярны в России. В Казани она оказывается по приглашению одного из предпринимателей Татарстана. Гости устраивают царский прием, ее лично принимает Ментимир Шаймиев, а женщины в одиночестве, воспитывающие детей, создают партии Марии Лопес. В последние майские дни 94 года на телеканале УРТ вышел первый выпуск программы Влада Листьева «Час пик». Ну, собственно, мы знаем, что случилось год спустя, но тогда это было просто что-то очень-очень новое на отечественном телевидении, и, конечно же, за основу было взято хорошо известное западным зрителям шоу Ларри Кинга. Также в 94-й год познакомил Россию с понятием финансовой пирамиды. Самой известной без привлечения потрясшей страну стала АО МММ Сергея Мавроди. Пирамида предлагала акции под невероятные дивиденды. Хотя никто не мог сказать, откуда империя Мавроди берет такие деньги. Но в действительности, конечно, от следующих вкладчиков. Публика была совершенно неискушенной, и вокруг акции МММ царил безумный ажиотаж. Чтобы купить их, люди продавали жилье и последнее имущество. Ну и, наверное, помните все рекламы с Леней Голубковым, который говорил, что он не халявщик, а партнер. А вот оно как вышло. Год 94-й. Вспоминаем вместе с вами. Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
6: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
7: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Море, песок. песок, чайки.
7: Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
6: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
7: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
10: Кислотный день.
7: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.
11: Come here, baby. You know you drive me up a wall. The way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участника в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru, 18+, запрещено для детей. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лицов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. 1000 форматов – одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну и прямо сейчас мы дозвонимся, я надеюсь, на одного из наших участниц. Мы сейчас позвоним. Дайте-ка, вот сейчас вот набираю я номер и узнаем, ответит ли правильно наша участница. Есть ли у нас гудочек, звоночек? Пока что ничего.
8: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок.
7: А это значит, мы набираем номер телефона другого абонента. Так, что у нас здесь есть? Ага, вот-вот все выбрал и звоним. Звоним мы сейчас Альбине. Возьмет ли трубочку Альбина? Ожидание, ожидание.
9: Алло.
7: Альбина, куда едем?
9: В Сочи.
7: Да, выбирай Сочи, оно того стоит. Действительно, вам сразу, Альбина, остается уже гарантированный подарок из Сочи. Но если вы правильно ответите на вопрос викторины, тогда вы сможете выиграть еще больше крутых призов и подарков в нашем финале. Готовы ли вы ответить на вопрос?
9: Конечно, я всегда готова.
7: Всегда готова, ну это просто великолепно. Итак, внимание, вопрос. Какое золотое правило пляжного отдыха в Сочи знает каждый опытный турист, приходящий на море после 11 часов утра в августе? А. Свободный лежак нужно искать с помощью металлоискателя. Б. Тень от зонтика перемещается быстрее, чем ты успеваешь намазаться кремом. В. Галька нагревается до температуры плавления гранита и бежать к воде нужно со скоростью гепарда. Или Г. Все вышеперечисленное.
9: Все вышеперечисленное,
7: и вы абсолютно правы. Мы вас поздравляем, вы проходите в финал, где сможете выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Ну и, конечно, передать привет прямо сейчас в прямом эфире Бимрадио.
9: О, я поздравляю свою подругу Гулию. У нее день рождения, и нас тут 8 девочек.
7: 8? Вау! Вау, мы присоединяемся к поздравлениям.
9: Привет.
7: Всем большой привет.
9: Спасибо.
7: Вы, надеюсь, где-нибудь, я полагаю, где-нибудь на даче, может быть, вы?
9: Да, мы именно там, мы вообще на свежем воздухе.
7: Красота-то какая. Ну что ж, давайте еще раз. Значит, с днем рождения, Гулью, а вас мы поздравляем с выходом в финал.
9: Спасибо.
7: Спасибо. Ура, ура, ура.
6: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
10: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
11: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
10: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
11: А метро далеко?
10: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
2: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
12: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
7: Но мы давайте узнаем, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани +23 градуса, ясно. Сегодня осадков не ожидается. Так что, кто хочет поехать на дачу, самое время. Собственно, погода прекрасная. Ветер западный 3 метра в секунду, 752 миллиметра ртутного столба, атмосферное давление. Ну а завтра, это уже будет воскресенье, 23 августа, утром +19, днем +24, вечером +22, ночью +20, и вот ближе к ночи может быть дождик. Ветер южный, юго-восточный. сочные. Влажность воздуха до 70%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. А за пультом диджей Айон, а ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности maximilians.ru. 18+, запрещено для детей.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
7: 1-2, полицай, 3-4, гренадир, 5-6, алтекек, 7-8, гуд.

0: Зивенарт, Путена.
1: Шестнадцать часов 48 минут и 59 секунд. Мы продолжаем наше путешествие назад в прошлое, в год 1994, и это было уже 32 года тому назад. Чем запомнилось это время вам? Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Вот Александр нам написал: добрый день, уважаемые Бимрадио. В 94 году я поступил в Казанский государственный технологический университет. Студенческие годы самые незабываемые в жизни. Взрослая жизнь, первая любовь. Цените студенчество и дружбу, обретенную в эти годы. И вот действительно, вот какие воспоминания у нас связаны с годом 94-м. Ну, а я вам расскажу, что еще тогда происходило. Вообще, в 94-м году много различных интересных кино, фильмов выходило. Мировое кино «Россия 90-х» познавало через видеокассеты. Кассеты с наклейками, где на пишущих машинках были напечатаны названия фильмов, продавались повсюду. А я думаю, такие вы точно покупали. Качество записи обычно было чудовищным. Переводы неточными, а озвучка чаще всего давалась в один гнусавый голос. Но мы помним все эти переводы. Это переводы Володарского, это переводы, соответственно, Михалева и всех остальных переводчиков той эпохи. Однако это никого не останавливало. 94-й год был безумно продуктивным для мирового кино. Только подумайте, в один год вышли «Побег из Шоушенка», самая популярная экранизация романов Стивена Кинга, «Форест Гамп», известная в наше время всем история простодушного парня из Алабамы, «Король Лев», полуметражная суперклассика Диснея, «Леон», открывший путь в кино Натали Портман и принесший славу Жану Рено. А еще это год криминального чтива, не первого, но самого знаменитого фильма Квентина Тарантино. Провокативный, яркий, совершенно необычный фильм был снят наполовину как пародия на штампы бульварной литературы, но в итоге сам превратился в классику, которую пытались подражать. Цитаты и образы из чтива до сих пор бередят сердца киноманов, а Тарантино с тех пор действительно культовый режиссер, от которого каждый раз ждут не менее чем шедевра. Россия, кстати, тоже не осталась в стороне от этого пиршества. Именно в 94-м году на экраны вышли «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. Ну, а продолжения были слегка спорными, скажем так, но, тем не менее, оригинальный фильм был куда единодушнее и теплее принятый зрителями и критикой. Это был год 94-й. К мировой сети Россия подключилась также быстро. В 90-м году был зарегистрирован домен SU, Soviet Union, а в 94-м году официально была открыта доменная зона RU. 7 апреля 94-го года – день рождения Рунета. Собственно, первым сайтом стал сайт www.1994.ru, который состоял из жизнерадостных обращения «Hello World», да еще пары ссылок. Чем запомнился 94-й год вам? Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8.

16 часов 55 минут и 30 почти что секунд. Мы завершаем наше путешествие по волнам памяти в год 1994. 32 года с того времени прошло. Ну и хотелось бы поделиться еще некоторыми моментами, что тогда происходило. А вы можете написать плюс 792-72-42-102-8, чем запомнился этот год вам. И, собственно, вот что такого тогда происходило, что тогда случилось такого, что вы запомнили на всю жизнь. Ну, а я вам даже напомню одну такую новость из 94 года. Вот, скажем так, она у нас связана с БИМ-радио. Потому что 94-й год, собственно, год появления БИМ-радио. 32 года, ну почти 32 года назад. Еще до дня рождения есть у нас несколько месяцев, но, тем не менее, это был тот самый год. Что тогда, собственно, еще случилось у нас в стране? Вот начала работать Государственная Дума Российской Федерации первого созыва. Также были введены автомобильные номера нового образца. Это все происходило в 94-м году. Вступили в силу Шенгенские соглашение между странами Европы. Также тогда Sony представила миру свою первую игровую консоль PlayStation. Ну а на Первом канале вышел первый выпуск юмористической программы «Смехопанорама» с Евгением Петросяном. 22 сентября в эфир вышел самый первый эпизод сериала «Друзья». Вот это вот тоже у нас был с вами год 1994. Ну и давайте вспоминать с вами прошлое вместе, поскольку в следующую субботу мы обязательно вернемся в другой год и, конечно же, вспомним его вместе с вами. А музыка сегодня тоже из того самого 94-го года. Давайте вспомним, да и насладимся ею.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мам, а где мне делать уроки?
2: Можно потише, у меня созвон.
3: Кто сейчас в ванную?
4: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Семейный шопинг стал проще с «Марс Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
8: Ой, это у меня в глазах двоится.
9: Не двоится, а двойные бонусы за покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получайте двойную выгоду на карту «Клуба чемпионов».
10: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
12: Отец, чем будем новую беседку красить?
13: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
12: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
14: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
15: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
6: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
16: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

Ну что ж, последний привет из 94-го года прозвучал. Это была Nirvana, About a Girl. И, соответственно, мы двигаемся с вами дальше. Рубрика «Советчики» буквально через несколько секунд. Но перед этим хочется вот сообщение прочитать мне одно от Рустика. Говорит: «Привет, Бим! Передаю привет всей Казани, своим родным и близким. Отдыхают они на даче. Всем хороших выходных, настроения отличного». И просит поставить «Седую ночь». Ну что ж, она прозвучит, уж так и быть. Давайте и «Седую ночь» тоже вспомним. А мы переходим к, собственно, нашей рубрике «Советчики». И первая ситуация у нас следующая. Рубрика, собственно, если кто не знает, посвящена различным сложным жизненным ситуациям. И только вы, наши дорогие слушатели и советчики, можете помочь найти выход из них. +7 9 2 7 2 42 102 8. Напоминаю всем наши средства связи, точнее, мессенджеры. И первая ситуация у нас следующая. Водитель в пробке объезжал припаркованный не по правилам автомобиль и заметил, что его снимает на телефон какая-то женщина. Через некоторое время ему пришел штраф за выезд на встречную полосу с пометкой, что нарушение зафиксировано в приложении «Народный инспектор». Он согласен, что нарушил правила, но его мучает вопрос: почему эта женщина выбрала именно его? Может быть, это личная месть, или она просто активистка, которая зарабатывает на этом? Он не знает, стоит ли искать ее, оплатить штраф и забыть, или разобраться, чтобы подобное не повторилось. Вот как вы думаете, что делать в этой ситуации? Потому что в последнее время стало много приходить таких сообщений, я бы так сказал, о том, что снимают и отправляют. Вот как вы думаете, что бы вот нашему водителю нужно делать в этой ситуации? +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры.

0: совсем ни к чему.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17:21. Продолжаем решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». И напомню, у нас ситуация следующая. Водитель в пробке объезжал припаркованный не по правилам автомобиль и заметил, что его снимает на телефон какая-то женщина. Через некоторое время ему пришел штраф за выезд на встречную полосу с пометкой, что нарушение зафиксировано в приложении «Народный инспектор». Он согласен, что нарушил правила, но его мучает вопрос, почему эта женщина выбрала именно его. Может быть, это личное месть, или она просто активистка, которая зарабатывает на этом. Он не знает, стоит ли искать ее, оплатить штраф и забыть, или разобраться, чтобы подобное не повторилось. Ну вот, а какие у нас есть версии, какие варианты предоставили нам наши слушатели? Абим, привет, я бы попробовал оспорить штраф такой, а этих людей какой прок искать? Все же официально. Вот такое сообщение есть. Александр написал нам, что отменил он такой один штраф. Говорит, что легко это отменяется, нужно ехать на Айдарова в ГАИ, они выписывают штраф, получить копию постановления и на ней написать «не согласен». Потом ехать в центральный ГИБДД на Оренбургском и там написать жалобу или же через сайт ГИБДД отправить фото данного постановления с просьбой отменить, так как не согласен. И в течение 2 недель придет отмена постановления. Да, там в постановлении они сами напишут, что это противозаконно. Перед вынесением штрафа по закону должны вызвать ГИБДД. Вот такой вот у нас есть вариант от Александра, которому удалось подобный, соответственно, штраф отменить. Ну, это, по-моему, очень полезная информация. Кирилл написал, найти компромисс и ничего не делать, а то мужик сядет, если отомстит этой даме. Ну, здесь мы, конечно, ни в коем случае ни к чему такому не призываем, потому что это все действительно преследование фактически. А давайте посмотрим, что рассказал нам искусственный интеллект. Неправильный вариант решения. Начать самостоятельно расследовать, искать женщину по номеру машины или соцсетям, пытаться выяснить ее мотивы. Это может перерасти в преследование и конфликт. Обвинить ее в клевете и попытаться оспорить штраф только из-за чувства мести, не имея доказательств. Это пустая трата времени. Написать гневный пост в соцсетях, призывая к травле доносчицы. Это может обернуться против него самого. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Признать нарушение и оплатить штраф, соответственно. Сделать выводы, в следующий раз не нарушать. Если он считает, что штраф несправедлив, подать жалобу в ГИБДД с фото и видео своего маневра. Не из-за личности снимавшего, а из-за обстоятельств. Принять, что это приложение, законные инструменты не искать личных встреч. Это только усугубит ситуацию. Ну, слушайте, вот в этом случае я доверяю Александру, который все расписал на собственном опыте, соответственно. А вот искусственный интеллект, пускай он там пока что где-нибудь отдыхает. Мы перейдем к следующей ситуации. Она у нас больше связана с личными взаимоотношениями. 27-летний парень рассказывает в компании друзей, что встречается с 40-летней разведенной женщиной, у которой 2 детей. Друзья поднимают его на смех, называют отношения походом по старухам и говорят, что он мог бы найти кого-то своего возраста. Он чувствует себя униженным, но подозревает, что друзья, может быть, завидуют просто или у них какие-то комплексы. Он не знает, что делать. Прекратить отношения с женщиной, чтобы не быть посмешищем, или продолжать, рискуя потерять друзей. Вот как вы думаете? Вот смотрите, 27 лет человеку, нашел себе 40-летнюю даму, соответственно. Я могу так, мне 39, мне 40 в следующем году. Значит, нашел себе он 40-летнюю даму с детьми, и вроде как у них все хорошо. А друзья-то что? А друзья говорят, ты чего? Что нашел себе такую старую? Надо молодую себе найти. Еще не время тебе, собственно говоря. Ну и как бы непонятно, что делать. Поддастся вот на эту вот, я бы даже назвал ее травлю. Или, собственно, продолжать отношения, поскольку это все-таки, наверное, любовь. Как-никак. Напишите, что вы думаете по поводу таких отношений и этой ситуации в частности. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну а вы наши любимые советчики. Что ж делать-то?
1: Реклама на Бим-радио.
2: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
3: Билеты на официальном сайте клуба. Офф. Более клуб. Обрен 118-169-0013-120. Казань. Каплова 2. 0+. Я ротелет.

0: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
1: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-657. 0+.
2: Один день, один визит, один белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейд-ин. Не оферта.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
5: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 18.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: Часов 31 минута и 19 секунд. Мы продолжаем решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». И вот Александр, кстати, добавил по поводу штрафа еще к первому нашему кейсу. Только, говорит, штраф я этот оплатил сначала, а позже отменил. Теперь надо ехать, соответственно, в ГАИ и писать заявление на возврат денежных средств. Ну вот, всего, собственно, бюрократия у нас, да. Как бы вот можно было бы это сделать, например, через какое-нибудь одно приложение такое вот. Не знаю даже какое. Ну, а мы собственно, давайте перейдем к той самой второй ситуации. Я вам напомню. 27-летний парень рассказывает в компании друзей, что встречается с 40-летней разведенной женщиной, у которой двое детей. Друзья поднимают его на смех, называют отношения походом по старухам, в кавычках, и говорят, что мог бы найти кого-то своего возраста. Он чувствует себя униженным, но подозревает, что друзья, может быть, завидуют, а может, у них есть какие-то комплексы. Он не знает, что делать. Прекратить отношения с женщиной, чтобы не быть посмешищем, или продолжать, рискуя потерять друзей. Вот есть такое у нас сообщение от наших слушателей. Таких друзей иметь никаких врагов не надо. Если это его выбор, в чем проблема? Я бы не обращал внимания на их комментарии и продолжал, написал нам Денис. Ну, собственно, да. А что, человек 27 лет, это вполне себе уже возраст, чтобы принимать решение самостоятельно. Да и давно уже. Да, хорошо. Давайте посмотрим, что еще сказали наши слушатели. А вот Кирилл говорит, пусть это 27-летний парень спросит мнение у мамы и папы. Они дадут умный совет. А вдруг эта 40-летняя готовит ему вкусный борщ? А давайте вспомним вот одну звездную пару, соответственно. На 27 лет одна старше другого. Видимо, друзья просто завидуют, так как они сами не могут найти себе нормальных девушек. Тем более, что 40-летняя девушка опытная и будет давать умные советы. А вдруг она выглядит на 20 лет? Такое бывает, когда девушке в паспорте 40, а по внешности ей 20. Такое бывает. Ну, вот действительно, тут же самое главное все-таки наличие чувств, соответственно, желание проводить время вместе, любовь, ну вот это все, да, а не то, что говорят тебе твои друзья. Вот так же присылают фотографию, говорит, нашел, 25-летняя девушка живет со своим парнем, ему 76 лет. Ну, такое тоже бывает, согласен. Наверное, там тоже любовь. Хотя в этом плане, может быть, деньги что-то решают, такое тоже бывает. Итак, что рассказал нам искусственный интеллект-то? Неправильный вариант решения. Разорвать отношения из-за давления друзей. Это сделает его несчастным, и он будет жалеть. Вступить в публичную перепалку с друзьями, называя их отсталыми и завистниками, это только укрепит их позицию. Скрывать отношения, чтобы избежать насмешек, это унизительно и нечестно по отношению к женщине. Правильный вариант решения. Спокойно объяснить друзьям, что возраст не имеет значения, если людям хорошо вместе. Мы с ней находим общий язык, она умная, интересная, меня это устраивает. Я бы добавил здесь, если это соотносится с Уголовным кодексом Российской Федерации. Не оправдываться, а перевести разговор в шутку. Если вы считаете, что я пошел по, собственно говоря, старухам, значит, я нашел ту, с кем мне по-настоящему хорошо. Уверенность в себе обезоруживает. Если друзья продолжают язвить, честно сказать, мне неприятны эти шутки. Если вы мои друзья, примите мой выбор. После этого прекратить обсуждать тему. Понять, что настоящие друзья поддержат, они будут высмеивать. Если они не могут принять его выбор, возможно, стоит пересмотреть круг общения. Ну, вот так вот. Собственно, практически то же самое сказал искусственный интеллект, как и версия была о том, что с такими друзьями никаких врагов не надо. В общем, мы всецело поддерживаем, соответственно, такие отношения. 27-40, 13 лет разницы. Да ладно вам, всего ничего. Ну, а мы, собственно, переходим к третьей на сегодня ситуации. Друзья обеспокоены состоянием своего друга, который недавно расстался с девушкой. Он редко выходит на связь, не хочет встречаться, бросил работу и стал злоупотреблять алкоголь, который вредит вашему здоровью. На прямые вопросы он отвечает, что все нормально, он ищет себя и скоро найдет работу. Друзья не знают, как ему помочь. Настаивать на разговоре, пытаться вытащить куда-то, вмешаться силой или оставить в покое, чтобы он, в кавычках, переболел. Как вы думаете, что делать в ситуации вот таких вот разорванных отношений? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши дорогие советчики, посоветуйте.
0: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио».
2: спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: Ну что ж, давайте поговорим о погоде. Прямо сейчас в Казани плюс 21 градус. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3,3 метра в секунду. 753 миллиметра ртутного столба. Это у нас атмосферное давление. И влажность воздуха 53%. Кому интересно, температура воды 17 градусов. Завтра 23 уже августа. Утром плюс 19, днем плюс 24, вечером плюс 22, ночью плюс 20. И возможен небольшой дождь уже ближе к ночи. Ветер южный, юго-восточный. Влажность воздуха до 71% при атмосферном давлении в 754 миллиметра ртутного столба. В последующие дни, в понедельник, у нас ожидается дождик. Температура также высокая, до плюс 24. Во вторник будет снова ясно, 21. Ну а в среду, а далее в четверг, вроде как обещают понижение температуры. Наши синоптики, будем посмотреть, как говорится. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
6: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

17 часов 50 минут и 17 секунд. Ну что ж, давайте посмотрим, что же все-таки стоит сделать в ситуации, которую мы с вами обсуждаем. Я напомню на следующее. Друзья обеспокоены состоянием своего друга, который недавно расстался с девушкой. Он редко выходит на связь, не хочет встречаться, бросил работу и стал злоупотреблять алкоголем, который вредит вашему здоровью. На прямые вопросы он отвечает, что все нормально, ищет себя и скоро найдет работу. Друзья не знают, как ему помочь, настаивать на разговоре, пытаться вытащить куда-то, вмешаться силой или оставить в покое, чтобы «переболел» в кавычках. Ну вот у нас есть сообщение от Кирилла. Очень знакомая ситуация, говорит, была с Андреем Кисляком в сериале «Молодежка», когда его бросила девушка, и он начал пить, а потом потерял свою собаку. В итоге ему помогла психолог, и потом он нашел свою любовь. Тут надо искать новую любовь. Ну или психолога, я уж с вами в этом соглашусь. И новую любовь, конечно, знаете, не всегда так легко и просто найти. А что рассказал нам искусственный интеллект? Давайте-ка глянем. Значит, неправильный вариант решения. Оставить его в покое, считая, что он сам справится. Если это клиническая депрессия, без помощи он может усугубить свое состояние. Устроить жесткую любовь, в кавычках. Сказать, чтобы он взял себя в руки, или они прекратят с ним общаться. Это только усилит его изоляцию. Игнорировать тревожные признаки, делая вид, что ничего не происходит. Это опасное бездействие. Правильный вариант решения. Встретиться с ним на его территории, прийти к нему домой, но без осуждения. Принести еды и предложить просто посидеть, поговорить о чем угодно, кроме его состояния. Выразить заботу и наблюдение. Мы заметили, что ты перестал встречаться, бросил работу, ну и, собственно, употребляешь. Мы не хотим тебя осуждать, но мы волнуемся. Может, сходим к психологу вместе? Предложить конкретную помощь. Помощь с поиском работы, сходить с ним на прогулку, оплатить первую консультацию психолога. Если он отказывается от помощи, но признаки ухудшаются, обратиться к его родственникам или к горячей линии психологической поддержки. Это не предательство, а забота. Вот что рассказал нам искусственный интеллект. Но здесь действительно надо как-то помогать. Надо помогать, особенно если друзья хорошие, и, возможно, стоит действительно обратиться к специалисту или этого специалиста к нему самому и привести. Вот так вот. Ну, а мы переходим к четвертой, последней на сегодня конфликтной ситуации. В семье три сына. 6, 10 и 13 лет. Между ними постоянно возникают ссоры из-за подарков, гаджетов и игрушек. Старший считает, что все лучше достается младшим. Средний и младший думают, что родители любят старшего больше. Родители устали от конфликтов, но стараются быть справедливыми, покупают подарки в соответствии с возрастом и интересами. Однако дети воспринимают это как несправедливость и обвиняют родителей в предвзятости. Семейная атмосфера накалена. Вот как вы думаете, что можно сделать и посоветовать, собственно говоря, в этой ситуации, поскольку, ну, бывает такое, особенно между братьями, когда кто-то говорит, ты любишь кого-то больше, мама, да, а ты ему хорошую игрушку купила, а мне что это такое, да, непонятно что. Ну, или, если мы говорим о более старшем возрасте, то там какие-нибудь деньги будут замешаны или что-нибудь еще. Вот что делать в этой ситуации, я думаю, вы сможете нам помочь. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8, это наши мессенджеры.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, в вашем деле потребуется эксперт и совет авторитетного друга. Не действуйте наобум. Тельцы, попробуйте извлечь на работе максимум выгоды для души и внутренней гармонии. Близнецы, ваше желание разгрести дела осуществится, что принесет приятное чувство удовлетворения. Раки, запланируйте на вечер активный отдых, у вас все получится. Львы, не исключена неожиданная симпатия к малознакомым людям. Девы, вы будете на удивление щедрым, но пусть это будет оправдано. Весы, этот период больше всего подходит для поиска, приобретения и вручения подарков. Скорпионы, этот день самое время заняться здоровьем. Стрельцы, пусть ничто не отвлекает от работы, отложите личное на потом. Козероги, у вас сейчас могут полностью поменяться планы, что вдохновит вас на новые подвиги. Водолеи, посвятите день реализации своих маленьких желаний. Рыбы, удачным может оказаться эксперимент с внешностью и стилем в одежде. Всем знакам зодиака желаем приятного окружения.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится. Я вся такая.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Мам, а где мне делать уроки?
6: Можно потише, у меня созвон.
7: Кто сейчас в ванную?
8: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Ой, это у меня в глазах двоится.
12: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту «Клуба чемпионов».
13: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
10: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
10: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
15: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

18 часов 9 минут и 42 секунды. Ну что ж, мы заканчиваем рубрику «Советчики» и пытаемся решить, соответственно, финальный четвертый конфликт. Напомню, в семье три сына, 6, 10 и 13 лет. Между ними постоянно возникают ссоры из-за подарков, гаджетов и игрушек. Старший считает, что все лучшее достается младшим. Средний и младший думают, что родители любят старшего больше. Родители устали от конфликтов, но стараются быть справедливыми. Покупают подарки в соответствии с возрастом и интересами. Однако дети воспринимают это как несправедливость и обвиняют родителей в предвзятости. Семейная атмосфера накаляется. Ну что ж, давайте мы узнаем, собственно, что насоветовали нам наши слушатели. Привет, Бим! Я думаю, тут стоит сесть и поговорить о том, что семейный бюджет не резиновый, и всем покупать что-то одинаковое невозможно, потому что у всех разные интересы. Обсудить, что конкретно не устроило каждого из них в последнее время, и сделать выводы. Вот это интересно, собственно говоря. Вот так вот. Посидеть, поговорить как со взрослыми людьми. Хотя возраст у нас 6, 10 и 13 лет, напомню. А искусственный интеллект нам говорит следующее. Неправильный вариант решения. Давать детям одинаковые подарки, чтобы избежать ссор. Это не учитывает их индивидуальность и возрастные интересы. Наказывать всех одинаково за любую ссору, не разбираясь. Это создаст чувство несправедливости. Игнорировать конфликты, надеясь, что перерастут. Это может привести к затяжной вражде. Правильный вариант решения. Ввести правила личного времени с каждым ребенком. Например, мама один на один с каждым сыном раз в неделю проводит время, чтобы он чувствовал внимание и ценность. Обсуждать подарки заранее. Ты хочешь это? Почему? Что тебе в этом важно? Это помогает понять их желания. Сделать акцент на не на равенстве подарков, а на равенстве внимания. Например, каждый получает подарок по его интересам, но в равной ценовой категории. Позволить детям самим договариваться, когда они хотят обменяться или использовать что-то вместе. Это развивает навыки коммуникации. Ну вот, собственно, вот такие варианты предлагает искусственный интеллект. А сегодня, на самом деле, я в очередной раз убедился, что наши слушатели гораздо прозорливее, собственно говоря, этой бездушной машины. Ну что ж, мы двигаемся дальше. У нас с вами заключительный четвертый час субботнего шоу. Кстати, в студии с вами я, Сергей Филиппов. Ну и скоро мы с вами откроем Казань снова.

0: спецпроект. Открывай Казань с новым GAG-GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым GAG-GS4 от Канавто ООО «Канавто-19». До конца августа в Канавто новый GAG-GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-843-555-5555. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года ООО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски, не оферта. Прояви свою любовь и знания родного города и получи за это приз, сертификат в семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым GAG-GS4 от Канавто. Ну что ж, прямо сейчас я задам вам вопрос, который связан с нашим любимым городом, с Казанью. И ваша задача — ответить на него и отправить свое сообщение нам в наши мессенджеры +7 9 2 7 2 42 102 8. И давайте 7-й правильно ответивший получит от на сертификат в семейный парк развлечений. Открываем Казань за рулем GAG-GS4. Полный привод, 7 режимов вождения создают атмосферу приключений и свежих впечатлений в каждой поездке. Внимание, вопрос. Для Казани, которая является крупным авиастроительным центром, этот памятник имеет особое значение. Именно на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, ныне ПАО «Туполев», были построены серийные экземпляры этого самолета. На Амирхана, рядом с Книтукаи, можно увидеть на постаменте этот выдающийся самолет, который является одним из двух в истории мировой авиации сверхзвуковых пассажирских самолетов. Назовите этот самолет. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Принимаем ваши ответы. И 7-й правильно ответивший получит от нас приз, сертификат в парк семейного отдыха и развлечений.
0: Спецпроект. Открывай Казань с новым GAG-GS4 от Канавто.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: 18 часов 19 минут и 25 секунд. Давайте мы с вами объявим победителя. Сегодня седьмой правильно ответивший оказался Мария. И ей достается у нас сертификат в семейный парк развлечений. Открыла она Казань с новым ГАК GS4 от Канавта. Вот так вот. Самолет, собственно, называется Ту-144. Именно Ту-144. Были различные другие варианты, но этот, конечно, превалировал. И мы еще раз Марию поздравляем. Ну, а мы переходим к нашим традиционным новостям, которые пришли к нам с различных точек нашей планеты. И вот новость у нас следующая. Интернет-знаменитость сначала не пускали в самолет из-за одежды, а после выгнали из спортзала. Только недавно у фитнес-блогерши Эдди Элиси возникли проблемы с авиакомпанией Люфтганза. Жительницу Германии не пускали в самолет и разрешили пройти лишь тогда, когда она накинула худи. До этого же сотрудникам авиакомпании показалось, что спортивный наряд дамы уж слишком откровенен. Ее даже назвали голой. И не успела Эда отправиться от этого удара, как получила новый. Ее лишили членства в спортивном клубе John Reed Fitness. Представители клуба пояснили, что женщина регулярно нарушала правила поведения. При этом конкретный список нарушений не обнародован. Известно лишь то, что Эда разгуливала по коридорам без обуви и делала многочисленные селфи в зеркалах, а это запрещено. Впрочем, John Reed Fitness намекнули, что имеются и другие грехи. Что же до Эды, то она расстроена, но уверена, что из клуба ее выгнали по одной единственной причине – из-за зависти других женщин. Ну, что могу сказать я, глядя на эти снимки? Мне кажется, неправильно они все поступили. Очень неправильно. Я бы вот такой фитнес бы, наверное, ходил и самолетом Люфтганзы тоже бы пролетел. Ну что ж, пока не судьба.
0: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».

0: 18 часов 24 минуты и 43 секунды, а у меня для вас есть информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. За пультом диджей Айон, на ведущий вечер Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20.00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности maximilians.ru. 18+, запрещено для детей.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
6: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2-0+.
7: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
8: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.

0: море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
1: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2 930 800.

А мы с вами перемещаемся в Пенсильванию, Соединенные Штаты Америки. Полиция Филадельфии разыскивает крайне подозрительного мужчину. Этот незнакомец в жуткой маске, напоминающей куклу-убийцу Чаки, обосновался возле здания мэрии и приставал к прохожим. Некоторым он предлагал побегать на перегонки, утверждая, что он-то точно быстрее. Люди описывали происшедшее как весьма пугающий опыт, напоминающий какую-то извращенную игру. К одной даме, вышедшей на пробежку, Чаки приставал совсем уж страшным вопросом, готова ли она умереть. Полиция считает, что жертв угроз могло быть гораздо больше, и призывает всех, кто располагает какой-то информацией, выйти на связь. Пока недобрый чудак остается на свободе, но, собственно, правда, единственным способом идентифицировать незнакомца остается его страшная маска. Ну вот что происходит-то в Пенсильвании рядом со зданием, собственно, мэрии? Это как-то вообще совершенно пугающая вещь. Надеюсь, ничего подобного у нас происходить не будет.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну что ж, давайте узнаем, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Для начала прогноз погоды на 23 августа по Республике Татарстан. Переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на южный 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. Ну а что касается Казани, прямо сейчас в городе плюс 21 градус. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-3 метра в секунду. Завтра же, в воскресенье 23 августа, утром плюс 19, днем плюс 24, вечером плюс 22, ночью плюс 20 градусов. А вечером или ночью возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха до 68% при атмосферном давлении 854 миллиметра ртутного столба. В понедельник ожидается у нас дождик с вами, но температура также останется высокой, до 24 градусов. А ветер вот уже с южного сменится на северо-западный. Ну что ж, пока погода нас радует, и это хорошо. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: У природы нет плохой погоды. Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: 18 часов 41 минута и 15 секунд. Как всегда, хочется поделиться с вами новостями из мира науки, какими-то исследованиями, такими вот, которые меняют практически взгляд наш на природу человека и на наше будущее и настоящее. Антрополог Дэвид Сэмпсон из Университета Торонто в Канаде выяснил, что у Homo sapiens есть нечто общее с лемурами. По его словам, человек, подобно этим зверькам, может вести себя активно и днем, и ночью. Вот так вот. Вот это исследование, ребят. Замечательно. Большинство из нас предпочитают работать или учиться днем, отдыхать вечером и спать всю ночь. Тем не менее, некоторые люди трудятся в ночную смену или добровольно экспериментируют с распорядком дня. Например, чередуют дневной и ночной сон. Дэвид Р. Сэмпсон заинтересовался тем, как эволюция повлияла на человеческий режим сна-бодрствования. В поисках ответа он решил сравнить поведение современных людей с активностью некоторых приматов – гиббонов и семи видов лемуров. Сэмпсон пригласил представителей народа хадза поучаствовать в его исследовании. Хадза – охотники-собиратели из Танзании, которые обычно спят на открытом воздухе в небольших укрытиях и не пользуются источниками искусственного освещения. Ученый фиксировал активность людей и животных при помощи акселерометров. Оказалось, представители народа хадза были активны в среднем 52 минуты в час днем и 24 минуты в час ночью. Как выяснилось, такой распорядок роднит людей из Танзании с кошачьими лемурами. У них были схожие показатели. При этом гиббоны, любители дневного образа жизни, ночью проявляли активность лишь 2 минуты в течение часа. Позднее Сэмпсон создал математическую модель эволюции приматов. Ученый пришел к выводу, что режим сна и бодрствования у людей, возможно, формировался под несколько иными факторами отбора, нежели у обезьян. По предположению Сэмпсона, в ходе эволюции человек научился игнорировать свои внутренние циркадные ритмы. Иными словами, биологические часы побуждают нас быть активными днем и спать ночью, но мы можем подстраиваться под другие условия. О, как же меня всегда радуют такие вот исследования. Действительно, человек, оказывается, может работать ночью и бодрствовать в ночное время, а днем, например, спать и отдыхать. Ой, сколько красивых лемурчиков для этого пришлось подвергнуть странным испытаниям. Даже боюсь предположить.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: А на этой неделе нас всех мучили такие вопросы. Приедет все-таки или не приедет? И исполнит ли знаменитый AI-кавер на свои песни Kanye West? Вот так вот. Ну, даже если не исполнит, самое главное, что они существуют, они есть и даже многим нравятся. Вот так вот. А я с последней новостью на сегодня, но она, знаете ли, почти победная. Вот так вот, почти победная. В финале крупнейшего турнира по Dota прошли две российские команды, среди них уроженца Знакаева. Две российские команды вышли в финал главного турнира года по Dota 2 The International 2026. А в одной из них выступает 18-летний уроженца Знакаева Алан Галямов. Вот так вот, собственно, знай наш, как говорится. Родился он в Знакаеве, начал профессиональную карьеру в Dota 2 в подростковом возрасте, а в составе Team Vision он играет на позиции керри, основного атакующего игрока команды. На The International 2026 россиянин дошел до финала турнира. Ну, а Team Vision первые вышла в гранд-финал, обыграв Team Яндекс со счетом 2-1 в финале верхней сетки. Team Spirit тем временем победила Boom Boys со счетом 2-0 и продолжила борьбу в нижней сетке. Завтра Team Spirit и Team Яндекс встретятся в финале нижней сетки, а победитель этого матча сыграет с Team Vision, за которую выступает Галямов в гранд-финале The International 2026. Решающий матч начнется в 8 часов по московскому времени и пройдет в Шанхае. Вот так вот. Вообще, The International — это крупнейший ежегодный турнир по Dota 2, который, собственно, проводится. Там участвуют сильнейшие команды мира, а победитель получает главный трофей игры — эгиду чемпионов. В 2026 году чемпионат проходит в Шанхае. В общем, даже если кто никогда не слышал, не знал о существовании такой игры, как Dota 2, вот можем гордиться нашими земляками, которые, собственно, участвуют и побеждают. По-моему, это супер круто. Ну, а я на этом заканчиваю субботнее шоу. В студии с вами был я, Сергей Филиппов. Встретимся в следующую субботу. И, конечно же, как всегда, вернемся назад в прошлое. Мы решим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики», послушаем классную музыку, разыграем призы и подарки. Все-все обязательно будет. А прямо здесь, вот буквально через несколько минут в студии, с вами окажется Глеб, который будет принимать ваши поздравления, всяческие различные пожелания исполнять, ну, ставить музыку классную. Ну и, конечно, много чего интересного расскажет. А я на этом прощаюсь. Пока-пока.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, в вашем деле потребуется эксперт и совет авторитетного друга. Не действуйте наобум. Тельцы, попробуйте извлечь на работе максимум выгоды для души и внутренней гармонии. Близнецы, ваше желание разгрести дела осуществится, что принесет приятное чувство удовлетворения. Раки, запланируйте на вечер активный отдых. У вас все получится. Львы, не исключена неожиданная симпатия к малознакомым людям. Девы, вы будете на удивление щедрым, но пусть это будет оправдано. Весы, этот период больше всего подходит для поиска, приобретения и вручения подарков. Скорпионы, этот день самое время заняться здоровьем. Стрельцы, пусть ничто не отвлекает от работы, отложите личное на потом. Козероги, у вас сейчас могут полностью поменяться планы, что вдохновит вас на новые подвиги. Водолеи, посвятите день реализации своих маленьких желаний. Рыбы, удачным может оказаться эксперимент с внешностью и стилем в одежде. Всем знакам зодиака желаем приятного окружения.

0: Проведи уикенд вместе с Пим Радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Пим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Добрый вечер, мои солнышки, как ваши дела? Глеб Низовский в студии Бим-радио, на моих часах 7 часов 5 минут. Как ваши дела? 792-72-42-102-8 в Телеграме, в Максе. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, чем занимаетесь, едете на работу, едете с работы, а может быть отдыхаете за городом. Буду рад с вами побеседовать. Я буду с вами ближайшие 3 часа. У нас будет и песня-открывашка часа, и песня-закрывашка часа. Как много всего интересного я для вас подготовил. Поэтому еще раз 792-72-42-102-8 в Телеграме, в Максе. Пишите. Буду рад с вами побеседовать.
2: Реклама на Бим-радио.
3: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клубе Украинск 18-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
10: Хватит зевать на пляже, пора зажечь это лето по полной.
11: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
12: Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Отец, чем будем новую беседку красить?
14: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
13: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
15: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
16: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, в студии Бим-радио по-прежнему Глеб Низовский. Мне вот Елена написала, поздоровалась со мной, написала: «Привет, любимое Бим-радио. У нас сегодня баня и готовлю бешбармак на ужин. Спокойный и обычный субботний день. А как у тебя дела?» — спрашивает меня Елена. «В целом неплохо. Вот я бы написал, что сейчас бы в баньку к вам, Елена, но написала, что приезжай. Поэтому жду адрес в личку, как говорится. Я подумаю после эфира, с чем я буду сегодня заниматься». Итак, друзья, что касаемо песни «Открывашки», традиционно, которую я для вас подготавливаю, сегодня мы традиционно начнем ее с рока 80-х. Я не знаю, что может быть свободнее, чем рок 80-х, друзья. Как говорится, везде, где только можно, где нельзя, там осторожно. Итак, у нас сегодня будет песня под названием «Cherry Pie». Со сленга она, конечно, обозначает определенную вещь, но на всякий случай не буду рассказывать. «Вишневый пирог» переводится на русский, а исполняет ее замечательная группа Warrant. Наверное, все-таки мало известна на территории СНГ, но тем не менее. Давайте мы, как обычно, будем исправлять эту ситуацию. Итак, песня «Cherry Pie» 90-го года выпуска. Друзья, 36 лет уже ей исполнится. Кстати, через месяц, в сентябре 90-го года она вышла, поэтому давайте как раз-таки отпразднуем ее 36-летие тем, что немножко потанцуем под нее, послушаем и попоем. Итак, друзья, Warrant, Cherry Pie в эфире Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что архипелаг Северная Земля является самой последней группой островов, нанесенных на карту с 1930 по 1932 годы? После этого на карте Земли не осталось белых пятен.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, друзья, ну-ка просыпаемся. 792-72-42-8 в телеграме Макси. Пишите, а то мне только несколько человек написало. Вас гораздо больше обычно бывает по субботам, особенно вечером. Чем вы занимаетесь, рассказывайте. 792-72-42-8 в телеграме в Макси. Буду рад с вами побеседовать. Кстати, интересный факт про Викторию Бекхэм. Вот так как мы сейчас слушали с вами Spice Girls в эфире Бим Радио. С ней было интервью, по-моему, пару лет назад, где в гостиной ее дома сидел интервьюер, и она. И вот она рассказывала про то, как ей было тяжело в детстве, как она всего добивалась сама. И тут резко в комнату заглядывает Дэвид Бекхэм, то есть ее муж, и говорит ей: «Давай, скажи им, на чем тебя забирал твой отец?» Она отвечает: «Нет, не буду говорить». Он говорит: «Ну давай, расскажи». И она выдыхает и говорит: «На Роллс-Ройсе». То есть она хотела сказать, что все у нее было плохо в детстве, у нее было много лишений, но на самом-то деле она была из богатой, обеспеченной семьи. Можно в интернете это видео найти, достаточно забавное, поэтому, друзья, ключевые слова. Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм интервью. Вот, посмотрите обязательно, я думаю, вам понравится.
0: Реклама на Бим Радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Все, от стерки до альбома на Аврора Камс купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин Аврора Камс. Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: Один день, один визит, один белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
6: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдин. Не оферта.
7: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
8: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
9: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
12: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем, только мы вдвоем.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, давайте обсудим погоду, наверное, да, о ней мы еще с вами не говорили. Плюс 18 сейчас в Казани, осадков сегодня не ожидается, пока что ясно. Минимальная температура ночью будет плюс 13, так что, в принципе, можно и хорошенько так прогуляться. Завтра днем, в воскресенье, 23 августа, будет плюс 24. И солнышко вообще тоже без осадков, без дождиков, без туч. Замечательная погода, чтобы, опять же, прогуляться или провести время так, как вы хотите. Итак, а уже на следующей неделе у нас постепенно, где-то со среды, с 26 августа, у нас уже пойдет спад по температуре. Средняя температура воздуха ожидается плюс 15 градусов. Ну что ж, лето уже подходит, как бы это ни звучало грустно-печально, к концу, друзья. Но все в наших руках — провести эти последние летние деньки так, как мы хотим. Вот как раз-таки у меня и предупреждение есть, да, на следующей неделе похолодает до плюс 13. Дожди, слабый ветер, порывами 2-5 метров в секунду. Ну, в общем, ну ничего, до этого еще надо дожить, как говорится. Поэтому, друзья, отдыхаем максимально сейчас, насколько это возможно, и не теряем ни минуты драгоценного летнего времени.

0: Мы из 90-х.
1: Па-па-па-па-па-пам-пам-па-па-пам-пам. Так, ну вы, наверное, не ожидали, да, что я сейчас буду разыгрывать пригласительную вечеринку 90-х, друзья. Итак, для начала информация на правах рекламы. Друзья, мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ, а также подарки. За пультом диджея Йон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 8 вечера. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+. Итак, ну что ж, буду принимать ответы в Максе. Давайте, как всегда, да, вопрос будет следующий. Напоминаю, разыгрываем по одному пригласительному. Точнее, нет, два пригласительных на одного человека. Принимаю ответы в Максе по номеру 792-72-42-102-8. Итак, друзья, вопрос будет у нас следующего характера. Смотрите, продолжите строчку песни, да? Тополиный пух, жара, июль. Что будет дальше? Дни такие, ночи такие, утро такие. Ну, давайте выбирайте вариант ответа. Мне кажется, вопрос максимально, максимально простой. Победитель у нас будет под номером, давайте, 4 и под лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+. Итак, ну что ж, буду принимать ответы в Максе. Давайте, как всегда, да, вопрос будет следующий. Напоминаю, разыгрываем по одному пригласительному. Точнее, нет, два пригласительных на одного человека. Принимаю ответы в Максе по номеру 792-72-102-8. Итак, друзья, вопрос будет у нас следующего характера. Смотрите, продолжите строчку песни, да? Тополиный пух, жара, июль. Что будет дальше? Дни такие, ночи такие, утро такие. Ну, давайте выбирайте вариант ответа. Мне кажется, вопрос максимально, максимально простой. Победитель у нас будет под номером, давайте, 4 и под номером 7.

0: Алиный пух, жара, июль. Что будет дальше? Дни такие, ночи такие, утро такие. Ну, давайте выбирайте вариант ответа. Мне кажется, вопрос максимально простой. Победитель у нас будет под номером, давайте, 4 и под номером 7. Почему бы и нет? Буду ждать ваших ответов.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: И, конечно, правильный вариант был «Ночи такие темные», да, но там не обязательно было до конца, просто «Ночи» самое главное. Итак, победителя Михаил, поздравляю вас, и наш слушатель под именем Надюша. Я с вами сейчас свяжусь, всю необходимую информацию уточню. Вы молодцы, что победили, что нас слушаете, да и вообще вы большие красавцы, друзья.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Мы из 90-х.
1: Так, у меня есть победители, друзья. Пригласительно на вечеринку «Мы из 90-х», да, двое победителей у нас сегодня. Итак, какой был вопрос? Продолжите строчку песни. «Тополиный пух, жара, июль, вечера такие, ночи такие, утро такие».

0: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
1: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на Beam Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, в вашем деле потребуется эксперт и совет авторитетного друга. Не действуйте наобум. Тельцы, попробуйте извлечь на работе максимум выгоды для души и внутренней гармонии. Близнецы, ваше желание разгрести дела осуществится, что принесет приятное чувство удовлетворения. Раки, запланируйте на вечер активный отдых, у вас все получится. Львы, не исключена неожиданная симпатия к малознакомым людям. Девы, вы будете на удивление щедрым, но пусть это будет оправдано. Весы, этот период больше всего подходит для поиска, приобретения и вручения подарков. Скорпионы, этот день самое время заняться здоровьем. Стрельцы, пусть ничто не отвлекает от работы, отложите личное на потом. Козероги, у вас сейчас могут полностью поменяться планы, что вдохновит вас на новые подвиги. Водолеи, посвятите день реализации своих маленьких желаний. Рыбы, удачным может оказаться эксперимент с внешностью и стилем в одежде. Всем знакам зодиака желаем приятного окружения.
5: Выходной с тобой на Бим-радио.

0: друзья, вы слушаете Beam Radio, с вами Глеб Низовский. Уже через час будет ваша любимая программа «Привет, приветов». Через час, на всякий случай напоминаю. Все это время с вами был опять же Глеб Низовский, и следующий час я тоже буду с вами, и потом еще один час я буду с вами до 10 вечера сегодня, поэтому не переключайтесь и увидимся в следующем часе.
1: Проведи уикенд вместе с Beam Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
2: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-00-21-651-0+.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже, пора зажечь это лето по полной.
5: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
8: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Более клуб Бим. ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2+.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
5: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вы слушаете Бим Радио, и с вами Глеб Низовский. Уже последний час, и я буду сегодня с вами до 10. Осталось 49 минут до вашей любимой программы «Привет-приветов». Самые предприимчивые уже, конечно, начинают писать свои приветы и заказывать песни, чтобы уж точно не пропустить. Да, 792-72-42-128 в Телеграме, в Максе. Пожалуйста, пишите, буду рад с вами пообщаться. Итак, у нас в этом часе традиционно песня-открывашка, я уже ее один раз здесь ставил, как только пришел на Бим Радио. Это было в мае месяце, если мне память не изменяет. Это Pet Shop Boys, друзья. Но не один из хитов, которые они писали 30 с лишним лет назад. Это песня 2015 года. Тогда я их уже слушал. Мне было тогда, ну, не буду говорить сколько, в общем, мне было мало лет. Вот, и крайне мне эта песня очень нравится, друзья. Она прям замечательная. В ногу со временем тогда было выпущено. Крайне электронная, крайне битовая, крайне запоминающаяся. Поэтому давайте мы с вами ее послушаем и откроем этот час пятничный, да, так скажем, тепленький вместе с ней. Итак, друзья, Pet Shop Boys, The Pop Kids, в эфире Бим Радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Итак, друзья, по-прежнему Глеб Низовский в студии Бим-радио. И давайте мы обсудим с вами погоду. Плюс 17 на данный момент в Казани. Сегодня осадков больше не ожидается. Достаточно ясно. И ощущается как плюс 16. Минимальная температура ночью достигнет плюс 13 градусов, что в целом способствует хорошей прогулке. Выходной, я хотел сказать. Воскресенье завтра, точнее, плюс 24 градуса и яркое солнышко. А вот с понедельника уже начнутся кратковременные и необязательно кратковременные дождики. Но температура также будет держаться выше 20 градусов. А вот с четверга температура уже пойдет на спад. Средняя температура ожидает быть в районе плюс 13 градусов тепла. Так что, друзья, лето постепенно от нас уходит, поэтому давайте проведем его как следует вместе со мной, вместе с Бим-радио, конечно же, в том числе.

0: Друзья, информация на правах рекламы. Мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Beam Radio на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ, а также подарки. За пультом диджея Ion, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа ресторан «Максимилиан», сбор гостей 8 вечера. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Beam Radio.

0: 29 августа. Смеш-бэнд. Концерт на крыше в рамках фестиваля «Руффест». Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, вот решил посмотреть, у кого сегодня день рождения из известных музыкантов. Да, здесь достаточно такой влиятельный список. Рон Данте, американский автор песен, продюсер звукозаписи, участник группы The Archies. Очень известная группа, по крайней мере, хотя бы по одной песне. Также американская певица, участница группы Grateful Dead. Это классики психоделического рока Донна Готчо, ее зовут. Американский музыкант, участник группы Living Color, Вернон Рейд, его тоже зовут. И вот интересный случай. Вокалистка и барабанщица американской группы The Bangles, Дебби Петерсон. Вот как раз-таки мы сегодня с вами их и послушаем. Роланд Орзабал, английский музыкант, автор песен и продюсер звукозаписи, известен как один из основателей группы Tears for Fears, был ее основным автором песен и вокалистом. Очень хорошая группа, а точнее дуэт, если мне память не изменяет, из 80-х годов. Так, здесь большой привет всем рэперам, потому что сегодня день рождения у Гарри Грейса, он же Джиза. Это участник американской рэп-группы Wu-Tang Clan. Наверное, прародители, в принципе, всего рэпа западного побережья. Вот здесь это уже какая-то нишевая история, друзья. Дмитрий Нестеров, российский певец, клавишник, автор песен, лидер группы «Свинцовый туман». Кто такую знает? Ну-ка, быстренько написали. О, ну и, конечно, сегодня день рождения, наверное, вокалиста одной из моих самых любимых групп, друзья. Уэйн Стейли сегодня родился, вокалист и один из основателей американской рок-группы Alice in Chains. Не то чтобы я большой фанат гранжа как такового и вообще 90-х, но эту группу я очень сильно люблю. Ну, давайте еще одного напомним. Хауи Дороу, американский музыкант и певец, участник группы Backstreet Boys. Вот у кого сегодня день рождения, знаете, у вас в один день с этими людьми день рождения, поэтому давайте отпразднуем. И я все-таки выбрал поставить Bangles, именно Дебби Петерсон сегодня празднует день рождения, и 65 лет, и юбилей, друзья. Поэтому Bangles, Walk Like an Egyptian в эфире Бим Радио. Я думаю, все вы ее помните и знаете.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, у нас уже совсем скоро начнется ваша любимая программа «Привет, приветов». Ровно в 9 она у нас стартует, 7.90.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, у нас уже совсем скоро начнется ваша любимая программа «Привет, приветов». Ровно в 9 она у нас стартует, 7.92.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, у нас уже совсем скоро начнется ваша любимая программа «Привет, приветов». Ровно в 9 она у нас стартует. 792 72 42 102 и 8. Пожалуйста, пишите уже свои приветы, свои передачи о любви и заказывайте песни. Но имейте в виду, уникальная возможность с 9 до 10. Вот мы уже, как обычно, наверное, плейлист забьем в течение 20 минут этой программы, как это обычно бывает. Но ничего страшного, успевайте писать и заказывать. А также можно заказать на нашем сайте и в нашем приложении. И там есть очень удобная кнопочка «Передать привет». Так что буду ждать, друзья, еще разочек. 792 72 42 102 8 в Телеграме и в Максе. Пожалуйста, пишите, буду рад. Ну и конечно, передайте приветы и слова любви для меня. Мне тоже будет крайне-крайне приятно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Ну что, друзья, совсем скоро, уже именно через 8 минут начнется ваша любимая программа «Привет, приветов». Напоминаю, 7-92-72-42-102-8 в Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите мне, передавайте привет и сознавайтесь в любви. Буду ждать ваших теплых-теплых текстов, а может даже и стихов, иногда даже и стихи бывают. Я вижу, да, уже некоторые написали, уже некоторые приготовили заранее, поэтому вы тоже не отставайте. 7-92-72-42-102-8 в Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите. И еще, конечно же, на нашем сайте и в нашем приложении можно передать привет и заказать песню. Уникальная возможность, друзья, с 9 до 10 вечера. У нас есть целый час, чтобы почитать ваши приветы и, конечно же, поставить песни. В студии по-прежнему Глеб Низовский, и, друзья, увидимся уже в следующем часе. До встречи, и буду ждать ваших приветов, само собой, разумеется. Забыл сказать, эту песню я специально для вас убрал. Наташа Бедингфилд, These Words. У меня сегодня настроение из нулевых.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без

0: Реклама на Бим-радио.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну вот началась ваша любимая программа «Привет, приветов». Друзья, давайте не будем терять ни единой минуты нашего драгоценного времени. Глеб Низовский по-прежнему в студии. Итак, первый привет написал мне Дмитрий. Передаю привет брату Исламу, всем своим подписчикам моего канала и всех, кто меня знает. Завтра уезжает в лагерь, говорит, до пятницы, и заказывает песню «Флорайды» «Whistle». Вот как раз-таки с нее мы и начнем наш час. Светлана мне писала, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани и отдельно бим-болталки. «Розовый вечер» Шатунов просит она поставить. Как раз-таки после «Флориды» она и прозвучит, Светлана, для вас. Юрьевна мне писала, добрый вечер, бимка-любимка, хочу передать привет болталке, вы лучшие. И просит поставить песню «Винтаж Роман» от Юрьевны. И, конечно, она сегодня тоже у нас прозвучит. Итак, пользователь под ником Пупс, она же Василиса, как мы с ней вчера познакомились, пишет мне: «Привет, Бим Радио и всей Казани, любимым ведущим и всей болталке. Просит поставить песню «Мумитроль невесту». Вот вчера не успели ее поставить, а сегодня мы ее послушаем, уважаемая Василиса. Как же тебе повезло, эй, моей невесте». Я лично тоже люблю эту песню. Ладно, едем дальше. Юлия мне писала: «Здравствуйте, передайте привет всем бимчанам, болталке и компашке ведьмочек. И песню, пожалуйста, Жени Белоусова, девчонка, а то не успели вчера». Но сегодня-то, Юлия, мы с вами точно успеем. Это безусловно. Светлана мне писала: «Добрый вечер, бимчик, поздравляю всех с праздником нефтяной промышленности, 70 лет, и с днем города Азнакаево, 95 исполняется, интересно, и с днем рождения любимого мужа Руслана. Привет всем, Ляйсан, Рамису, Ильнару, Альбине, Тимуру и Регине». Вот какие теплые слова прозвучали у нас в эфире, друзья. Не знав, что Азнакаево 95 лет исполняется, буду знать с этого момента. Ну ладно, время не теряем, начинаем с открытия часа с «Флориды», «Whistle», а потом у нас «Розовый вечер» в исполнении Юрки Шатунова, друзья.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, как обычно, не теряем ни минуты нашего драгоценного времени, переходим к новым приветам. Так, мне Самирчик писал, Самир на базе, легенда. Привет, Бим Радио, привет вам, всему отделу Бим Радио, любимым радиоведущим, Бим Болталки и родителям. И просит поставить песню Иванушки Интернешнл, Ореви. Да, Самирчик, сегодня для тебя она, конечно, прозвучит в нашем эфире. Так, Игорь мне писал, Глеб, привет, передай, пожалуйста, привет моим родителям и скажи, что я их очень люблю. И песню Марселя «Здравствуй, мам». Родители Игоря, надеюсь, вы это слушаете, знаете, что он вас очень-очень сильно любит. Россия мне писал, добрый вечер, Глеб, хорошего эфира тебе, передай всем бим-болталке привет от меня. И как раз-таки попросил песню «На свой вкус». Ну, я выбрал «На свой вкус», она после Марселя прозвучит, это будет Bee Gees, а какая конкретная песня, уточнять не буду. Надюша написала, которая сегодня выиграла пригласительную на вечеринку «Мы из 90-х» в конце августа. Привет, Бим! И, естественно, Глеб. Большой привет Якутии, там вас слушают. Поставь, пожалуйста, песню «Помидорка» Степина. Алексей, я так понимаю. Да, конечно, прозвучит в нашем эфире сегодня. А Натали мне писала также. Привет, Бимчик, сижу на даче, отдыхаю, наслаждаюсь прекрасным теплым летним вечерком. Передаю привет всей Казани. Вот так вот, просто и со вкусом, Натали нам написала. И вам тоже прекрасного вечера, безусловно. Константин мне написал, привет, просит поставить диджея Дождика, ну почему же, для Кости, Лены и Резиды и остальных друзей. Пламенный привет для Елены Курисевой, вот, надеюсь, правильно сказал. Мы в Казани жарим шашлыки на Голубых озерах, Елена Курисева, приходи, мы тебя ждем. И пламенный привет Рите Юсуповой, которая сейчас в Сочи. Вот, как говорится, от Владивостока до Калининграда, да, нас слушают, это неудивительно. Так, а кто мне заказывал песню «A Thousand Miles»? Вот это я уже забыл. Сейчас я посмотрю. А, Павел, ну, конечно. Павел мне писал, хочу передать привет своей семье, жене Анне, сыну Сергею и дочке Насте. Я их обожаю просто. И можно поставить трек «Contactis» и «Sohenica» «A Thousand Leaves». Он у вас есть, я знаю. Какой внимательный слушатель. Сергей Белов его ставил в среду, говорят. Ну что ж, если уж Сергей Белов ставил, значит, она точно у нас есть, она сегодня тоже в нашем эфире для вас прозвучит. Так, остальные приветики я тоже, друзья, вижу, вы не переживайте. Я обычно, как я всегда говорю, ставлю сердечки на ваши сообщения. Это знак того, что я все увидел и все прочитал. А сейчас у нас будет винтаж роман в эфире Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что по приказу Адмиралтейства Англии в 1776 году, чтобы предотвратить воровство, во все канаты, которые производили для флота, начали вплетать красную нить. Она вплеталась таким образом, чтобы ее нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. Отсюда возникло выражение «мысль, проходящая красной нитью», то есть мысль, без которой не может обойтись повествование.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
5: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. С пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, продолжаем. Да, то у нас плейлист постепенно заполняется, что все успели послушать, не будем терять ни секунды. Дмитрий мне писал: здоровый Глеб, вчерашней песенки так и не было. Может, сегодня получится вместить с приветами для болталки от Дмитрия из Дожора. Вот оно как. Итак, мы определили, что включим песню «Дыхание» Наутилуса, но на французском языке Даниэла Пари ее исполняет, поэтому сегодня она в эфире прозвучит. Итак, едем далее. Рамис мне писал: доброго вечера, Бим Радио. Хотел поздравить Руслана, брата, с прошедшим днем рождения и всех причастных с профессиональным праздником, с днем нефтяников. Заранее спасибо, Глеб, мы вас любим. И, добавляет Рамис, люблю свою жену Ляйсан. Вот такая вот любовь у нас, друзья, родилась. А давайте-ка мы с вами перейдем, знаете, куда? Так, сейчас мы перейдем в приложение, да, после еще одного привета. Глеб, здорово, Шурпа Лагманович передает всем привет. Бим-болталка не тухни, Расим красавчик. Вот так быстренько Денис мне раскидал все по факту. Привет, Бимчик-любимчик, хочу передать привет своему любимому мужу. Юля мне пишет: Сережа, я тебя очень люблю. Можно, пожалуйста, поставить песню Боярского «Кукла Па»? Ну, я так понимаю, вы имеете в виду песню «Пуркуапа», которую он исполняет в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», судя по всему. Я ее поискал, у нас, к сожалению, ее нет в библиотеке, Юля, поэтому, к сожалению, могу предложить что-нибудь альтернативное из Боярского, поэтому подумайте над этим вопросом. Итак, переходим в приложение. У нас тут анонимно, я так понимаю, просят, или как? Добрый вечер, Бим Любим. Привет всем мальчикам и девочкам, вы клевые. Не могу всех перечислить, кого я знаю поименно, но вы просто огонь от ведьмочки. Поставьте, пожалуйста, песню «Моя голубоглазая». Что-нибудь такое. Заранее спасибо. Что-нибудь такое, что-нибудь голубоглазое. Я единственное, что мне приходит на голову, это песня Элтона Джона «Baby's got blue eyes». Вот это как раз-таки голубоглазая. Если подойдет, то, пожалуйста, поставлю. Здравствуйте, дорогие радиослушатели Бим Радио. Сегодня в нашем эфире особенный день. Мы, его любящие дети, внуки и супруга Гульнур Гашиковна, хотим поздравить самого дорогого нашего человека, папу, дедушку и тестя Раиса Вазыховича с днем рождения. Вы – наша главная опора и мудрый наставник. Спасибо вам за ваше терпение, заботу и ту теплоту, которую вы дарите нашей большой семье. Желаем здоровья, чтобы вы и дальше оставались таким же бодрым и жизнерадостным. Любящая семья. Вот такие теплые поздравления, мне же самому стало приятно. Тоже присоединяюсь, желаю только крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. Ну ладненько, друзья, давайте поехали. Женя Белоусов у нас сейчас будет в эфире, а сразу после него Иванушки с песней «Ариви».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, вынужден сообщить, что с этого момента у нас уже ни одна песня не влезет, даже парочку под вопросом осталось, поэтому постараюсь побыстрее. Илья мне писал в Максе: деревня Аксенунче, солнце сияет, летний денек ароматом бодрит. Для нашей Надежды музыка играет, и песня в эфире сейчас зазвучит. Надежда Анатольевна, наша сестра, спешим и поздравить тебя всей душой. Пусть жизнь будет к радости очень щедра, а в сердце живет мир, любовь и покой. Здесь целое огромное сообщение с любовью и самыми теплыми пожеланиями Вера и Виталий Филипповы. Вот такие вот теплые-теплые слова. Вот, прочитал, да, здесь огромный стих, я читать до утра буду. Поэтому давайте, друзья, сразу перейдем к другим приветам. Привет, Бимчик, любимчик, привет, Глеб. Передайте привет любимым друзьям Алексею, Свете, Оле, Ильнару и моей любимой жене Леночке, пишет мне Андрей. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, и чтобы все были счастливы. Всех уважаю. Тоже замечательные слова, однако. Лилия мне пишет: Бим, приветик, наша семья староверов снова на связи. Сегодня вечер проводов наших старшеньких на свадьбу друзей в Питер. Интересно. Любимому мужу Рафаэлю тоже большой привет, я так понимаю. И можно какую-нибудь семейную песенку на ваш вкус? Я бы поставил, Лилия, но уже, к сожалению, в сетку эфира не влезем. Так, переходим в приложение. Кстати, Юлия вместо Боярского выбрала у нас песню «Комиссара». Ты уйдешь, группу, соответственно. Да? Но уже не знаю, влезет или нет, но я, конечно, постараюсь, чтобы на этом у нас час с вами завершился. Добрый вечер, Глеб, добрый вечер, Бимрадио, поздравляем своих детей с днем рождения, Данилову Кирилла с 13-летием и Данилову Екатерину с 4-летием. Желаем здоровья, успехов в учебе, исполнения желаний и достижения поставленных целей. Поставьте, пожалуйста, песню «Ай, будет круто», мама Вера и папа Владимир. И еще привет городу Звенигово, так пользуюсь случаем. Поздравляю ваших детишек с днем рождения, чтобы они самыми здоровыми, крепкими, красивыми росли лично от себя, от Глеба Низовского. Так, друзья, ну что ж, не будем терять времечко, да, сейчас у нас Марсель, здравствуй, мама, потом Биджис, Алексей Степин, диджей Дождик и все прочее, что успеет еще влезть в этом часе.

0: Сейчас информация на правах рекламы. Друзья, мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Beam Radio на финально-летней вечеринке «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ, а также подарки. За пультом будет диджей Айон, а ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа ресторан «Максимилианс», сбор гостей ровно 8 вечера. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Итак, постараюсь побыстрее, чтобы максимальное количество песен влезло. Вячеслав написал: «Привет, мои милые, выздоравливай скорее уже. Терпения нет, как скучаю по тебе, любимая». Вот, Вячеслав, как сильно ждет свою любимую, а? Вот бы так каждую ждали на этом мире, в этом свете. Кристина мне писала: «Друзья из Осиновой передают всем огромный привет. Всех завершением летнего сезона». Но, Кристина, по-моему, сезон еще все-таки не завершился. Еще есть неделька, как минимум. Поэтому мы и насладимся сполна. Анна мне писала: «Привет, Бимчик. Поздравляю своего племянника Нияза с днем рождения. Желаю ему счастья, здоровья и радости. Всем привет и до добра». Спасибо большое за такие теплые слова. А теперь перейдем, давайте, в приложение. Привет, Бим, передаю привет Амалии, красотульке. Ты такая одна. Люблю тебя. Алик мне написал. Вот интересно. Надеюсь, Амалия это услышала, насколько Алик сильно ее любит. Итак, здесь меня вообще назвали Петром. Добрый вечер, Петр и Бимка. Привет вам, пламены большой республики, поклон богатырский. Шамардану привет всей душой. Уважаемая Ирик из Вашингтона, у микрофона Глеб Низовский, а не Петр. Хотя, возможно, вы с ним по тембру похожи, но у меня тембр гораздо ниже. Желаю всем недели чудесной, здоровья на сотню годов, улыбок, удачи и песен и самых приятных даров. А если найдется минутка, поставьте, прошу, добрый час малиновый свет Леши с Виком. Он будет подарком для нас. Если бы чуть-чуть пораньше вы написали, Ирик, Вы бы успели, как минимум. Спасибо за теплый эфир, за летний субботний вечерок. Пусть дарит всем радости мир родного Бима огонек. Ох, рэп зачитал как следует, да? Ну ладно, все, не теряем времени, друзья. Осталось совсем мало времени, поэтому Степин Алексей в эфире Бим Радио, а потом диджей Дождик.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Итак, друзья, зачитываю крайние приветики на сегодня. Привет, любимое радио. Сегодня с командировки приехал наш лучший друг Андрей. Мы сидим в гараже, отмечаем его приезд, пишет мне Светлана. Огромный привет любимому мужу Алексею, Леночке, Андрею, Оленьке, Ильнару. Вы самые лучшие. Согласен, вы самые лучшие. Так, едем к последнему, наверное, привету на сегодня. Привет, любимое радио. Привет вам и моим любимым мужу Алексею, доченьке Аленушке и сыну Роману. Всем хороших выходных, пишет мне Эля. И я, наверное, уже буду присоединяться к этим словам, друзья. С вами был Глеб Низовский. Последние 3 часа. Увидимся на следующей неделе. Всем хорошего субботнего вечера и заранее хорошего начала рабочей недели. Всем пока и до новых встреч.

Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Мари Краймбрери. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь, а Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Самый

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
0: Наслаждайся летом с Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
3: Кислотный день!
1: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.
1: Верно, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.